0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

Крест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Let's get it started in here.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Об этом сообщили в Министерстве образования, передает Белта. Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за всю страну. Методические материалы, презентации и сценарии из библиотеки единых уроков будут размещены на Национальном образовательном портале. При разработке сценария рекомендуется учитывать возрастные особенности учащихся, уровень подготовки класса, местные краеведческие материалы, традиции учреждения образования. В Бресте на улице Советской Конституции реконструируют тепловые сети. Работы проводят в целях предотвращения тепловых потерь, аварий в отопительный сезон и обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды в дома жителей Бреста. Чтобы не парализовать движение в городе, строители комбинируют технологии прокладки труб. Под проезжей частью улицы Советской Конституции ремонт идет привычным открытым способом, который разбили на два этапа, чтобы минимизировать неудобства. Под оживленным Партизанским проспектом трубы прокладывают методом прокола. Это позволяет вести работы под землей, не перекрывая движение транспорта и не создавая пробок. Завершить строительно-монтажные работы планируют в октябре.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Завтра откроется охота на лося и оленя благородного в период гона, сообщили Белта в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. В этот период по 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста, отметили в ведомстве. Добыча осуществляется на основании разрешения охотничьей путевки к нему. Охота проводится, как правило, с подманиванием самцов. Разрешенные способы охоты – ружейные засады с подхода в течение суток. Разрешенные орудия охоты – нарезное, гладкоствольное охотничье оружие, луки и арбалеты. Разрешается использовать охотничьих собак. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.БУА» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Слухай наших.

0: Вот так переходы дороги, полосы линий ваших движений, друзья мои, сливаются в одно конкретное понятие, имя которому среда. И я напомню, что это середина рабочей недели, и мы плавно движемся к долгожданному уикенду, который, надеюсь, разделите вместе с собой своими воспоминаниями, хорошими впечатлениями, эмоциями и рабочими дедлайнами. Да, без них никуда не обойтись, к сожалению, какова наша жизнь, спросите вы, а я отвечу. Да, не без таких вот моментов. Но самое главное, что момент у нас один, и мы благодаря ему находимся вместе. На волнах Радио Брест в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» я, Влад Романенко, как всегда, настраиваю вас на позитивный лад. Ну, стараюсь как минимум сам прийти к этому позитивному настрою через тернии, собственно говоря, к звездам и звездным композициям, которые совсем скоро прозвучат в ваших динамиках. Ну, а вообще рассказывайте, как вы умудрились проснуться в такую рань? Почему именно сейчас? Зачем? Для чего? И вообще, по каким причинам вам следует ехать на работу, если лето уходящее за августом, берущее и не отдающее, собственно говоря, ничего? Ну, кроме каких-то конкретных эмоций. Поэтому, друзья мои, а вдруг вот махнуть рукой на сегодняшние обязанности и звонки ваших коллег вместе с начальством и сказать, а потому что предупредили и все ответственно берут на себя ведущие утреннего шоу, точнее, конкретно один. Да, друзья, действительно, август месяц, который приходится впитывать абсолютно разными моментами, разными эмоциями и вещами, да, вплоть до будильников, точнее, отсутствия их, да, конечно же, как следствие это опоздание, как следствие это объяснительное, но объяснительное, в которой будет написано «А потому что лет красное в виде августа уходит», и хотелось бы как можно больше эмоций получить. В общем-то, получается, здесь сейчас, благодаря нашим новостям, каким-то конкретным советам, лайфхакам и проверенным композициям, которые, надеюсь, принесут вам, ну, как минимум, хорошее настроение. А про удачу мы еще успеем поговорить.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: то праздник.
1: Кстати говоря, очень любопытный факт. Если в поисковой строке ввести «Мамасэй, мамасэй, мамакусаут», кстати, найдет именно ту самую композицию Рианы «Don't Stop the Music». Но какие-то интересные вещи происходят сегодня, друзья. 19 августа я обязательно вам расскажу, когда, правильно, прямо сейчас. Если вы помните медовый спас неделю назад, так вот, сегодня-то спас у нас уже второй, яблочный, и яблоки к нему как раз-таки созрели. Ну, день получился душевный и полосатый. Здесь тебе и тельняшка, и собаки-космонавты, и фотоаппарат вместе с фотографом, который в этот день в далеком 1839 году французы подарили всему миру. Вот, кстати, об этом хотелось бы поговорить более детально, друзья мои. Действительно, 19 августа в 1839 году Французская Академия Наук представила миру дагеротип и объявила изобретение подарком человечеству. Ну, с тех пор у каждого в кармане фотоаппарат, но у человечества несколько квинтиллионов снимков, и большая часть которых еда до котики. А, ну еще, наверное, снимки, наверное, вот этих вот коммунальных счетчиков, да, я про них забыл совсем сказать. Вот тогда позировать, кстати, приходилось минутами, не моргая. Теперь мы делаем 200 дублей, чтобы выбрать хотя бы один более-менее удачный. Но прогресс налицо, и ответить, конечно, все это можно просто. Достаточно достать старый фотоальбом, полистать, посмеяться, где-то, может быть, всплакнуть над семейной истории, ну, в приятном смысле этого слова, ну и какими-то нелепыми прическами, которые раньше носили наши бабушки и, конечно же, гордились этим. Ну или снимать что-то красивое без фильтров в честь, скажем так, первопроходцев и посмотреть, чтобы кто-то из ваших людей, близких и знакомых не моргал. Ну, по крайней мере, времени у вас предостаточно, чтобы сделать еще больше снимков, штук 500, выбрать из них парочку удачных, ну и, конечно же, пойти по этой стезе невероятно стильного фотографа, потому что у вас все получается. Да, не с первого раза, но, как говорится, да, и Земля не первым днем строилась и создавалась, собственно. Поэтому, друзья, фотографируйте всласть, делайте это с большим удовольствием. Конечно же, не забывайте, что лучшие фотографии получаются только с хорошим настроением. Хорошее настроение когда? Когда правильная и проверенная музыка на волнах Радио Брест.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду, порывами до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Sahartek.by или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Но того не допускать подобных ситуаций, мы начинаем с пролога. И, конечно же, рассказываем вам, что есть среди вас, наши дорогие радиослушатели, знаки зодиака, которые все-таки любят выяснять все здесь и сейчас. Да, действительно, есть люди, которые предпочитают выяснять отношения сразу, а есть те, кто до последнего делает вид, что ничего страшного не произошло. Вот они, кстати, сглатывают раздражение, прощают неприятные слова и убеждают себя, мол, ладно, переживем, как композиция от Анны Асти и Димы Билана. Но на самом-то деле хотелось бы рассказать о трех знаках зодиака, которые терпят слишком долго. Итак, к этому списку у нас относятся раки, которым бывает действительно трудно сразу сказать, что его что-то задевает. Даже будучи ранимым и чувствительным, он может долго убеждать себя, что ситуацию еще можно переждать или исправить. Так постепенно появляются невысказанные претензии, разочарования и обиды. Так что, раки, мотайте на ус. Девы, ничего страшного, проехали. Знакомая позиция именно для вас, которую что-то задело, что-то не понравилось, где-то зацепило. Ну и представители этого знака гороскопа могут, конечно же, годами закрывать глаза на небольшие неприятности, стараясь не превращаться в человека, который постоянно критикует окружающих. Но мелочи имеют неприятное свойство накапливаться, пренебрежение, невнимание и так далее и тому подобное. В общем, дива продолжает сохранять спокойствие, даже когда почва под ногами начинает осыпаться. Но есть еще знак зодиак, друзья мои, о котором мы забыли сказать. Это наверняка тельцы, да. Вот так вот откладывая на потом, на второе, на третье и на десятое, думал, не дойдем до них, расскажем. Вот вы, кстати, способны убедительно сказать, что вы не злитесь, даже когда внутри уже все закипает, раздражение бьет все и вся. И, кстати, вам важно казаться великодушным и не выглядеть человеком, который цепляется за мелочь, поэтому неприятные моменты часто остаются без обсуждения. Так что, друзья, делайте выводы, старайтесь все делать, как говорится, на берегу, не допуская непонимания и подобных ситуаций, во избежание конфликтных ситуаций впоследствии, конечно же, старайтесь все-таки рассказать, что у вас происходит и творится на сердце. Но вот буквально через композицию вернемся и действительно узнаем, что же сердце нам подсказывает на сегодня, а что же звезды хотят нас, о чем предупредить на день сегодняшний, на среду, друзья, гороскоп, буквально через композицию, поэтому дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну, общая атмосфера среды сегодняшнего дня – это день, когда стоит быть максимально точным в формулировках, поэтому будьте внимательны. И, конечно же, мы переходим к вам, наши дорогие овны. Начинаем. Итак, давайте под отчетным четкие и ясные инструкции. Конечно же, это советуют вам овны, иначе потом придется переделывать все заново. Тельцам советуют открыться романтическим настроением. Они не заставят себя долго ждать. Возможно, сегодняшний день принесет приятные сюрпризы. Близнецы, ваши усилия могут остаться незамеченными, но это не значит, что они были напрасны. Не ждите немедленной оценки. Раки, выберите выжидающую тактику, не торопитесь с решениями, время работает на вас. Львы, сегодня придется рискнуть, чтобы достичь задуманного. Либо пан, как говорится, либо пропал. Других вариантов не будет. Девы, если сегодня потянет помочь коллеге с проектом, вспомните, не хочешь зла, не делай добра. Ваша помощь может быть воспринята не так. Весы, хороший друг сегодня может оказаться вдруг рядом в самый нужный, необходимый момент, поэтому не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Ну и скорпиончики, события сегодняшнего дня разворачиваются быстрее, чем вы ожидали, поэтому постарайтесь не отставать, но и не паникуйте. Стрельцы, день отлично подходит для начала нового дела в любой сфере, не упустите этого момента. Козерожки, сегодня вы снова застрянете в рутинной и неприятной где-то работе. Да, к сожалению, это так. Сделайте ее как можно быстрее, чтобы освободиться для более важных задач. Водолетчикам звезды советуют не тратиться слишком много времени на документы и отложить их, если есть такая возможность. Ну и рыбкам держаться подальше от огня и легко воспламеняющих предметов сегодня осторожность не будет лишней. Вот такие вот приятные у нас, ну где-то может быть и не очень предупреждающие скорее события дня, поэтому, друзья, примите все на заметку и, конечно же, двигайтесь вместе с нами в едином музыкальном ритме. Yeah.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры, настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Знай наших.

0: сплю и вижу.
1: Выглядеть на миллион, друзья, это как минимум высыпаться и просыпаться в своей кровати, отдохнувшим, чистеньким, а приятным и с новыми силами идти вновь на работу. Да, друзья, с пометкой «на любимую работу». Но перед тем, как вы собираетесь выйти из дома, я все-таки попрошу вас рассказать нам о том, что же вам сегодня снилось. Обратная связь в виде студийного вайбера. +375-33-399-00-11. Есть сообщение, вы отправляете. Это здорово. Михаил на связи. Доброе утро. И вам, Миша пишет, что сегодня снился отцовский «Жигули». Разогнался и ехал на высокой скорости. К чему бы это? Миш, ну я вас предупреждаю заранее, что скорость-то она ни к чему хорошему не приводит. И, как правило, и во сне, и в жизни. Но вот во соннике нам все-таки говорят о том, что вас ждут скорые изменения. Ну, какого-то рода риска потерять контроль над ситуацией и спешку в делах. Этот сон отражает ваш жизненный темп, страх не успеть за целями или же желание резко изменить свою жизнь. Ну, в общем-то, Миш, подумайте, к каким целям вы все-таки идете, и, конечно же, взвесить все за и против, а, быть может, вы уже видите какой-то нарисовавшийся итог ваших дел, которым, наверное, летите, потому что хотите скорее все это закрыть, закончить, поставить точку, ну и, конечно же, перейти на следующий этап. Все это возможно, главное — осторожно. Да, и это напоминаем вам, мы, команда «Команда утреннего шоу «Самое доброе утро», друзья мои». Ну и, конечно же, присылайте ваше послание. Рассказывайте о том, что же вам сегодня снилось, какими интересными событиями наполнилось ваш вчерашний день и ваш вечер. Ну и, конечно же, к каким событиям вы приступили этим утром. Я напоминаю, что на календаре 19 августа, среда. Сегодня середина рабочей недели, и нам важно каждое сообщение. Друзья, пишите, будем рады пообщаться. +375-33-39-99-00-11. Ну а далее, как всегда, переходим к композициям.
0: «Сплю и вижу».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Более 300 школ Беларуси начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа» и более 60 электронный детский сад с 1 сентября, сообщили в Минобразовании. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка, а учителя смогут мгновенно выставлять оценки, отмечать пропуски и фиксировать темы занятий. Все данные будут автоматически подтягиваться в дневники учеников. Для поддержки участников пилотного проекта с 11 августа запущена серия обучающих вебинаров и открыта линия технической поддержки, которая поможет освоиться в системе. Постепенный переход всех учреждений страны на новый формат запланирован на предстоящий учебный год. Кроме того, с 25 августа заработает обновленная версия единого информационно-образовательного ресурса. Столинский район Брестской области и Пскенский район Ташкентской области Узбекистана стали побратимами. Об этом сообщили в Столинском райисполкоме. Стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в экономике, торговле и социальной сфере. Партнеры намерены обмениваться делегациями, делиться опытом, реализовывать совместные проекты, содействовать привлечению инвестиций, налаживанию контактов между субъектами хозяйствования. Также в приоритете знакомство с богатой культурой и традициями двух районов. Организация спортивных мероприятий. Отдельное внимание уделят туризму.
0: Новости.
1: В Пинском районе сегодня и завтра не будут работать паромные переправы. Изменения в графике произойдут в связи с проведением работ по углублению русла реки работниками Днепробуквотпуть, сообщает ТРК Пинск. Сегодня с 8 до 17 часов не будет работать паромная переправа Домашицы. Завтра с 8 до 17 паромная переправа Дубое. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения. Информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мегараспродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС А1-780-31-31. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Капхан Айденс в исполнении Эйвы Макса говорит им о том, что, собственно, любому, не только профессиональному танцору, абсолютно ничего не мешает влиться в наше движение треков и проверенных композиций на волнах радио Бреста и узнать кое-что интересное о сегодняшнем празднике Дне Филателиста, который отмечает вся планета. Праздник, между прочим, того самого вот, да, марочного дела. Кстати, первая марка, если вы помните, под названием «Черный пенни», особенно те, кто коллекционирует, вышла аж в далеком 1840 году, и с тех пор марки стали искусством, неким инвестицией и целой наукой под названием филателия. Но, к сожалению, или, может быть, для кого-то к счастью, мессенджеры письма-то почти добили, а вот марку нет. Коллекционеры ее берегут пуще золота, и, знаете, идея сегодняшнего дня заключается в следующем: написать кому-нибудь настоящее бумажное письмо, и вот увидите почтовый ящик, еще помнит, зачем он существует на этой планете. У нас все гораздо проще, тем прозаичнее и для нас все-таки отправить сообщение, поскольку эти мессенджеры, студийные вайберы работают на нашей стороне. Если уже не письма, так ваши смски, ваши послания и пару предложений, фраз хватит для того, чтобы рассказать своему дорогому человеку, близкому человеку о том, как вы его поддержите, чувство любви передать посредством обратной связи. Студийный вайбер, я напомню, +375 код 33 39 9 00 11 больше всего ждет ваших сообщений, чтобы стать частью чего-то большего. Чего именно, узнаете уже совсем скоро.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Требуется водитель международник категории CE по странам СНГ и Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-7089.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: люди о людях.
1: Немного человек в вашем личном мире, который повторяет вам о том, что семья — это самое главное. Ну, возможно, ваши родители и Вин Дизель, который так и собрал после долгих лет разлуки, после 25 лет первого выхода фильма, значит, весь актерский культовый состав франшизы «Форсажа» на специальном показе первой части в Лос-Анджелесе. Ну, повод, собственно, действительно оказался особенным. Первому фильму «Форсаж» исполнилось 25 лет. К актерам также присоединился и Мид Уокер, это дочь ныне ушедшего Пола Уокера, уже в кинозале. Все остальные актеры вместе с продюсером франшизы пообщались со зрителями перед показом. Ну, в общем-то, первый «Форсаж», напомним, вышел на экраны в далеком 2001 году. Именно тогда зрители впервые увидели Вина Дизеля в роли Доминика Торетто, ну а Пола Уокера в образе полицейского под прикрытием Брайана О'Коннора. Ну, Джордан Брюстер в роли Мии Торетто и популярная Мишель Родригес в роли Лети Ортис. Картина, кстати, положила начало франшизе, история, которая продолжается уже более двух десяток лет. Немыслимо. Но отпраздновать юбилей также пришли остальные актеры, знакомые, друзья, продюсеры. В общем, большой-большой каст собрался, все отметили, было здорово. И как минимум, я уверен, что Вин Дизель пообещал, что это будет не последняя часть фильма. Между прочим, уже какая по счету? Расскажите мне, фанат данной франшизы, я так полагаю, 11-е, либо же 35-е. Да, наверное, что-то между этим. Но, друзья, мы на этом не останавливаемся, действительно, движемся дальше. Навстречу прекрасному дню, конечно, берем с собой только самые яркие и положительные моменты. Утро среды, да, середина недели, друзья, плавненько передвигаемся в сторону пятницы и предстоящего уикенда. Также, конечно же, не забываем о том, что самая лучшая и проверенная музыка находится где? Правильно, здесь, на волнах Радио Брест.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Sahar.by или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши треки.

0: последний раз.
1: Ну, с понятием «последний раз» у большинства людей разговор, конечно, короткий, но только не у больших боссов кино, которые готовы выжимать последние соки совсем полюбившимся персонажей. На сей раз новости о сериале по «Гарри Поттеру» не просто не утихают, они вовсю готовят очередной каст уже ко второму сезону. И, кажется, у нас в копилке пополнение. Небезызвестный актер Николас Холт сыграет Златопуста Локонса во втором сезоне по «Гарри Поттеру». Ну, видимо, британского актера коллекционировать ярких и неоднозначных персонажей получается лучше всего. Звезда Супермена присоединился к актерскому составу второго сезона сериала. От HBO ему досталась роль Златопуста Локонса, самовлюбленного волшебника, которого поклонники прекрасно помнят по «Тайной комнате» фильма 2002 года. Ну, собственно говоря, второй сезон получил зеленый свет еще в мае этого года. Съемки должны стартовать уже этой осенью, еще до премьеры первого сезона «Гарри Поттера», который запланирован на Рождество. Ну, главные роли, конечно же, исполняют молодые персонажи, перечислять их всех нет никакого смысла, поскольку мы с ними будем знакомиться еще на протяжении аж целых 7 сезонов, друзья, меня, я про года даже боюсь упоминать, поскольку вся эта франшиза растянется на десятилетия, есть у меня некое подозрение, но вот, кстати, Николасу Холту действительно достался один из самых колоритных преподавателей Хогвартса, Златопуст Локонс. Да, многие помнят его именно по книге, там ему было отведено достаточно большее количество времени, поэтому фанаты именно киноверсии и книг наверняка помнят, насколько он тщеславный, насколько он яркий, насколько он самовлюбленный и, конечно же, готов приковывать внимание своей, ну, какой-то такой вот несуразицей, да, и каким-то странным поведением. В общем-то, друзья мои, неплохо было бы пересмотреть фильмы тех прошедших лет, вспомнить актера, который исполнил роль Златопуста в 2002 году. Это Кеннет Брана, абсолютно прекрасный, гениальный британский актер. В общем-то, друзья, есть чем заняться на ближайшие пару-тройку дней, а вот как раз-таки выходные оставим под что-нибудь приятное и активное, если вы уже не уработаетесь к концу недели.

0: Реклама. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
1: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио Блеск.

Ну а кто из нас не хотел воплотить свою мечту в жизнь? Одно яркое желание быть и следовать за ней определяет нас как человеков амбициозных и сильных характера. А в рубрике «Люди о людях» я хотел бы вам рассказать, что в мире, естественно, есть люди, которые готовы продать вам вашу же мечту. Звучит очень по-мистически. Но свою мечту детства сегодня можно купить за денежки. Данная профессия стала известна за рубежом в Соединенных Штатах, и неудивительно, ведь такие необычные вакансии у нас точно не встретишь. По словам компании, по осуществлению желаний находится в Чикаго, ну а стоимость ее услуг начинается со 150 тысяч долларов. Но, тем не менее, официальная информация о такой организации в сети пока что не существует, но слухи ходят, и они действительно доходят и до нас в том числе. Ну а представляете, как бы это было здорово. Есть человек, который за любую действительно сумму готов подарить вам что-то невероятное. То, что вы давно-давно хотели, но не могли это по каким-то причинам осуществить. Хотя вы можете со мной поспорить, раз у вас есть такая огромная сумма денег, то всю мечту можно как минимум купить. Нет, лучше все-таки это сделать руками другого человека, поскольку сюрприз должен оставаться сюрпризом. Возможно, он как раз-таки и отвечает за неожиданность преподнесения данной мечты, желания, хотелок, называйте как хотите, но сделать вас чуточку счастливее он точно сможет. Но я постараюсь сделать это тотчас же в эту самую секунду, поскольку впереди у нас композиция от Бруно Марса, которая наверняка поднимет вам настроение.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Брестской области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Барановичского района намолотили 200 тысяч тонн с учетом рапса. Урожайность зерновых составила 48,2 центнера с гектара, рапса – 36 центнеров с гектара. Рекордсменов, которые достигли наивысших результатов во время жатвы, поздравил председатель райисполкома Роман Жук. Героями дня стали работники открытого акционерного общества Крошин, Игорь Гаврик и Вячеслав Трус. Мало кто достиг результатов: 4000 тонн по намолоту, а 7000 тонн по перевозке зерновых. Это рекорд в области в этом году, отметил Роман Жук. Вручил награды опытным аграриям и директор сельхозпредприятия Денис Ефимович. Механизатор хозяйства Игорь Гаврик во время страды работал в одиночку. Для комбайнера это 20-я уборка. Он передал опыты своим помощникам, которые сегодня главные в экипажах комбайнов. Ежегодно обновляет рекорды водитель Вячеслав Трус. В прошлом году он перевез 8876 тонн урожая, установив абсолютный рекорд в масштабах страны. За трудовые достижения он был удостоен почетного звания «Человек года Барановичского района» в номинации «Агропромышленный комплекс». В Брестской области продолжается работа по борьбе с инвазивными растениями. Одним из наиболее проблемных видов остается золотарник канадский. Специалисты выявляют новые места его произрастания и проводят обработку территорий, в том числе механическим способом. Особое внимание уделяют территориям общего пользования, кладбищам и приусадебным участкам. При этом обязанность не допускать распространения золотарника канадского на землях, предоставленных для обслуживания жилых домов, закреплена законодательством. О том, какие меры принимаются в области для борьбы с инвазивными растениями и почему важна помощь самих жителей, рассказала начальник отдела контроля за охраной и использованием земель недр биоразнообразия особо охраняемых природных территорий Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Диана Нечипорук.
3: В первую очередь, как и каждый год, осуществляется борьба с теми видами растений, которые подлежат регулированию на территории нашей республики. И в Брестской области это в первую очередь золотарник канадский. Принимаются меры, чтобы площадь произрастания сократилась по результатам проведенных работ в этом году. Обработаны все площади, которые были известны по состоянию на 1 января. И также обработана часть площадей, которые были вновь выявлены в этом году. Работа продолжается. Золотарник канадский занимает очень большие площади на территории кладбищ, где работы по его удалению должны проводить именно люди, ухаживающие за могилами. И также хочу обратить внимание, что необходимо проводить работы по удалению растения на приусадебных участках. Если рассматривать золотарник канадский и не учитывать территорию Беловежской пущи по площади произрастания растения, то наиболее инвазированными районами являются Пружанский, Барановичский, Ганцевичский и Пинский районы.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Сегодня с 9.30 до 10.30 депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Константинович Крупенькин проведет прямую телефонную линию для граждан, проживающих на территории Брестского пограничного избирательного округа номер 4. Контактный телефон Бресте 21 90 41. Завтра с 10 до 11 часов состоится прямая телефонная линия с первым заместителем начальника Брестской таможни Алексеем Витальевичем Шарубским по теме порядка применения навигационных пломб при перевозках по территории Евразийского экономического союза. Звонки будут приниматься по телефону в Бресте 470113. В Барановичах активными темпами ведется жилищное строительство. За 7 месяцев этого года счастливыми новоселами стали уже 267 семей. По сообщению начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Светланы Касач, в сравнении с началом года очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий уменьшилась более чем на 250 семей. В июне на улице Домейка 34А в Боровках сдан 9-этажный дом, в котором все 108 квартир арендные. Высотки получили жилье молодые специалисты. специалисты, специалисты наиболее востребованных профессий, представители силовых структур и очередники. Три многоквартирных панельных дома возводятся в новом квартале застройки в Северном 2. Все эти дома планируется ввести в нынешнем году. Новой тенденцией в жилищном строительстве стало преобладание арендных квадратов над теми, что возводились с господдержкой. Спрос на арендное жилье в новостройках остается таким же высоким. На каждую квартиру подается до 20 заявлений. Брестские эксперты исследовали артефакты, найденные реставраторами в бывшем монастыре Бернардинок. Об этом сообщила официальный представитель Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Каток. В общей сложности на исследование поступило около 1000 различных емкостей – бутылок, ампул с содержимым. После проведения исследований был установлен состав жидкостей. Это как подконтрольные вещества – кодеин, морфин, барбитал, используемые в медицинских целях, так и неподконтрольные – камфора, фенол и кофеин, рассказала Татьяна Каток. На ампулах, к слову, не было никакой маркировки. Для проведения баллистической экспертизы криминалистам передали патроны и гильзы, также найденные во время реставрации монастыря. Специалист пришел к выводу, что патроны изготовлены заводским способом, но для стрельбы непригодны. В студии Ольга Фалеева, далее новости компании и прогноз погоды. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мегараспродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС А1-780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: 9:10 в стране. Надеюсь, за это время, пока мы находимся вместе, никакие катаклизмы не пошатнули ваше общее состояние, настроение души и движение. Только вперед, раз за разом предоставляя вам возможность все-таки оттолкнуться от земли и взлететь как можно выше. Ну, лететь нам с вами еще на протяжении нескольких часов, друзья мои, поэтому готов рассказать в виде анонса, что же нас ждет впереди. Конечно же, как всегда, общение. Наши приятные новостные сводки, обязательно проверенная любимая музыка на волнах радио Брест и, конечно же, парочку лайфхаков, которые пригодятся вам, ну, не только сегодня. Надеюсь, как минимум воспользоваться ими вы сможете, да, безусловно, да, и, конечно же, сделаете это в соответствии с вашими собственными правилами. Насколько сильно они вам понадобятся, узнаем уже совсем скоро. Ну, конечно же, присоединяйтесь к нам посредством наших сообщений, которые вы отправляете на наш студийный вайбер, номер которого +375, код 3339900011. Как всегда, полетели навстречу прекрасному новому дню, поэтому заряжайте, друзья, и оставайтесь вместе с нами.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

Вот так вот мало неправда уже прошедшего чемпионата мира по футболу особняком знаменитого мему собачкой на серфе. И, кстати, благодаря этой композиции мы вспоминаем, что всегда имеет место быть ваши воспоминания. И вот нарисовался, как никто иной, как сам господин Криштиану Роналду. Футболист успел вернуться в расположение саудовского клуба Аль-Наср и удивил поклонников неожиданной смены имиджа. В официальном аккаунте команды появился свежий снимок 41-летнего футболиста с новой прической. Спортсмен коротко подстригся, что неудивительно для него, но сменил привычный темный цвет волос на медно-рыжий. Результат преображения, судя по всему, понравился и самому Роналду. Публикации клуба он поделился на своей странице в соцсетях. Так, изменения произошли вскоре после важного события для Криштиану в личной жизни. На днях стало известно, что он женился на своей возлюбленной Джорджине после почти 10 лет отношений. Пара воспитывает двух общих дочерей, как у спортсмена есть трое старших детей. Ну, Криштиану Роналду, понятное дело, считается одним из величайших футболистов в истории. И кто с этим поспорит, он становился чемпионом Европы. 5 раз выигрывал Лигу чемпионов и первым побеждал в национальных чемпионатах Англии, Испании и Италии. В общем, не будем перечислять всех регалий, друзья мои. Так понятно, что человек великий. И величием он, конечно, отличается благодаря своей выдержке и, конечно же, характеру. И, между прочим, вот это вот слово, которое я очень сильно не люблю. Да, ну, выдержка. Ладно, назовем это так, друзья мои. Ну, по крайней мере, не знаю, вставать рано утром и при этом поддерживать свое тело в такой спортивной форме. Мало кто может себе позволить. А, дисциплина, вот. Вспомнил, наконец-таки пришло на ум. Так что, друзья, есть кого брать пример. Ну и, конечно же, не забывать о том, что отдыхать тоже нужно уметь. Так что давайте переключимся в следующую композицию, которая обязательно придется вам по вкусу.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине непеременная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

Но все-таки есть в большом шоу-бизнесе человек, который отвечает за свои слова, пообещал и сделал это как слово, пацана, знаете, в музыкальной сфере. Небезызвестный Kanye West действительно совсем скоро появится в России, если быть точнее, в Санкт-Петербурге. На эту тему уже успели пошутить все, кому не лень. В общем-то, исполнителя популярнейших песен успели поставить на колобка, угостить пышкой чаем, нарядить форму «Зенита» и отправить петь дуэтом с большинством российских артистов, в том числе и с Анной Асти. В том числе. Ну, собственно, действительно, 10-11 октября Kanye впервые выступит в России, даст два концерта на «Газпром-арене», и билет, конечно, стоит сумасшедших денег, но, тем не менее, фанаты готовы потратить абсолютно все средства для того, чтобы прикоснуться к легенде. Да, первым в ход, кстати, вошла главная петербургская гастрономическая гордость, это пышки, да, гигантскую футуристическую сценографию Kanye местные старики без колебаний сдобрили пудрой, поставили в центр самого рэпера, будто он приехал в город не выступать, а сразу приобщиться, в общем, к главному местному ритуалу отведать самых вкусных пышек питерских. Да, друзья, это действительно так, но небезызвестно еще и то, что до этого он выступал, значит, на сцене в виде сферы, в виде земного шара. Да, действительно, на протяжении такого достаточно большого количества времени многие сравнивали его выступление, значит, где он стоит, ровным счетом на колобке, на шумевшем колобке, который сейчас выходит на больших экранах, в том числе и в наших кинотеатрах, друзья мои. А почему бы и нет? Все-таки семейная комедия, сходить, посмотреть и сделать свое собственное мнение, это важно. В общем, как всегда, следим за новостями, радуемся мемам. Ваши дети, я так полагаю, расскажет вам о нем, да, о том, кто же такой Kanye West, почему так много слухов и разного рода новостных шумов ходит вокруг него. Так что приготовьтесь, друзья мои, этой информации не на час свободного времени. Ну а далее, как всегда, познакомим вас с ними.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

Но ведь как Мик Джаггер способен каждый из вас, друзья мои, я могу это сказать честно, откровенно и не тая, тем более с такой композицией, как от Maroon 5 Адама Левайна, он, знаете, слов на ветер бросать не будет. Поэтому учимся у лучших и, конечно же, переходим на официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте. А все почему? Потому что очередной пост-опрос, очередное общение, ваше мнение, которое вы будете высказывать именно там, голосуя, ну и, конечно же, отвечая на наши вопросы. Ну, конечно же, ваша активность в виде сообщений на ту или иную тему, которая уже совсем скоро появится, это приветствуется. Напомню, наши номера плюс 375, код 33-399-2011. Каждый голос важен, каждый человек важен. Ну и, конечно же, ваше мнение не всегда будет учитываться, ну а мы подготовим для вас что-то по-настоящему интересное.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. Заработная плата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Постановлением правительства от 17 августа 2026 года номер 418 с 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Это уже второе повышение в этом году. Это позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. Базовая ставка – основной элемент тарифной системы оплаты труда. К ней привязаны различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Поэтому с ее увеличением соразмерно возрастут и соответствующие выплаты. В Брестском горосполкоме состоялось заседание по рассмотрению представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику преступлений и правонарушений в общественных местах, причин и условий им способствующих. В центре внимания комплексный анализ криминогенной обстановки в городе. Особый акцент сделан на работе с несовершеннолетними, включая категории, находящиеся в социально опасном положении.
0: Новости.
1: Брестский чулочный комбинат выпустил тематические носки к 30-летию международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Носки «Белая Вежа» станут стильным сувениром для жителей и гостей Бреста, участников фестиваля и всех ценителей театрального искусства, отмечается в официальном аккаунте предприятия. Напомним, юбилейный фестиваль пройдет в Бресте с 10 по 19 сентября. Организаторы обещают насыщенную творческую программу. Брестский аэропорт предупредил о возможных изменениях в чартерной программе в связи с ограничениями на выполнение полетов в пределах Московского узлового диспетчерского района. В аэропорту отметили, что актуальную информацию, время, место вылета и трансфер необходимо уточнять у туроператора. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный с переходом на южный 4,9 метра в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Ну и правда говоря, что счастливые часов-то не наблюдаю, друзья мои. А что у вас в руках сейчас? Ну хорошо, если не наручные, то как минимум смартфоны. Посмотрели, увидели 10.07 в стране. Ну и, конечно же, между делом отправились на официальную страницу Радио Брест ВКонтакте и поучаствовали в нашем посте опроса. Тема интересная, тема достаточно жизненная. Вспоминая какие-то свои детские моменты в виде «хочу», в виде «могу», либо «нет возможности», но есть огромнейшее желание что-то собирать или коллекционировать. О коллекционировании чего-либо мы действительно поговорим сегодня, вспоминая ваши коллекционные фантики, марки, какие-то вкладыши от жвачек, значки и наклейки. Быть может, вы сейчас в достаточно в таком уважаемом возрасте решили вернуться к тому, с чего начинали в детстве. Либо же, знаете, как с чистого листа и подумали, а не коллекционировать ли мне модели кораблей, быть может, картин или курительных трубок. Да, увлекает эта тема, друзья мои, только лишь потому, что настоящими мастерами все это сделано, то, что находится, возможно, находится у вас в виде коллекционного издания. Ну и вообще, давайте порассуждаем на тему коллекции и коллекционирования. Плюс 375-33-39-9-00-11, наш студийный вайбер. С огромным удовольствием будем ждать ваши сообщения, спрашиваем у вас лично, а что же вы коллекционируете сейчас, либо коллекционировали в детстве. Переходите, голосуйте, и в конце этого часа, как всегда, подведем итоги.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

Слушай, так интересно оказалось, если копнуть по историческим исследованиям и событиям, приобретение и сохранение предметов, то бишь коллекционирование, были частью поведения людей со времен самых первых человеческих сообществ. Эта черта обнаруживается даже 130 тысяч лет назад. Представляете, у ископаемого вида людей неандертальцы, которых еще недавно ученые представляли довольно недалекими и грубыми дикарями с дубинами, имели эстетические чувства и неожиданные порывы. Они коллекционировали орлиные когти, раковины и необычные камни, что подтверждают археологические раскопки. Но хотя тяга к собиранию очень не распространена среди людей, ученым по-прежнему мало известно о том, что именно побуждает людей коллекционировать те или иные вещи. Вот хотелось бы узнать у вас, наши дорогие радиослушатели, что именно вас побуждало тогда в детстве и сейчас, будучи человеком, который может понимать, ради чего и для чего он коллекционирует те или иные предметы. Поэтому переходите к нам на нашу официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте. Мы переехали, да, вы можете перейти по ссылке на старую страницу и попасть на новую, свежую, обновленную, с постом, опросом и ответить, наконец-таки, что же вы коллекционировали в детстве. И следующие варианты ответа — фантики и обертки, быть может, марки, вкладыши, наклейки. Есть такой вариант, как календари и те самые постеры, знаменитые, советские, либо же значки или крышки. Оставляйте свой голос. Также делитесь с нами сообщением на студийном вайбере. Напомню, плюс 375, код 33 399 0011. В конце подведем итоги.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области от 18 до 23 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 выше 0.
1: Реклама.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

Собственно, любовь к коллекционированию известна еще с самых-самых древних времен. Об этом я уже успел сказать, друзья мои. Ну а что, если я вам отвечу, что само понятие коллекционирования, оно... где-то там в глубине, в нашем сердце, в наших каких-то желаниях или внутреннем желании коллекционировать и, наверное, все-таки быть выделяемым человеком среди общества, таких же, как и вы, друзья, людей. Ну, собственно говоря, одним из популярных увлечений все-таки, наверное, была филателистика. Раз сегодня отмечает Всемирный день филателистов, вот хотелось бы рассказать вам про почтовые марки. Оказывается, в Советском Союзе их было действительно очень много, причем они очень бережно относились к своим экспонатам, вклеивая каждую марку в специальный альбом. Ну, в смысле, не сами марки, а филателисты. Чего там только не было, на самом деле, и корабли с самолетами, звери и птицы, живопись известных художников и различные города. Ну а что, если я вам расскажу еще про значки? Вот действительно, в Советском Союзе был культ значков, и их вручали по абсолютно любому поводу. Вот такой вот символ считался высшей наградой. Но стоит отметить, что система мотивации работала. Советские дети с огромнейшим удовольствием собирали значки, цепляли их на вымпел или красную ткань, ну, иногда и просто хранили в глубоких емкостях. Да, друзья, вспоминая свое время, вспоминая время Советского Союза, ваше коллекционирование, хотелось бы узнать лично у каждого. Ну, если не у всех, то у большинства. Все-таки, что же вы коллекционировали в то время, коллекционируете ли сейчас какие-то предметы, что это составляет, как много времени вы тратите на это. Все-таки обратная связь, она всегда, друзья, идет вам навстречу. Плюс 375-03-33-99-00-11, наш студийный вайбер. Пишите, делитесь тем, что именно составляло общую часть вашего коллекционирования. И, конечно же, отвечая на вопрос, что же вы в детстве коллекционировали: фантики, марки, вкладыши, наклейки, либо же календари с постерами, либо значки с крышками. Хочется уже наконец-таки определить, поскольку до конца этого часа осталось не так много времени, и каждый голос действительно важен. Переходите, отвечайте, пишите, оставляйте комментарии. Обязательно все скоро подсчитаем и сделаем итог. We'll be right back.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Ну, говорили, если с марками не клеится, попробуйте наклейки. И собирать вроде как проще, друзья мои, но здесь на вкус цвет, товарищ, только один. То, что предпочитаете вы, дорогие мои, коллекционировать, коллекционировали когда-то в детстве или сейчас пытаетесь это делать довольно-таки успешно. Вот хотелось бы выяснить, на протяжении этого часа мы пытались, да, действительно, мы задавались вопросом, а что вы коллекционировали в детстве и готовы подвести итоги. Итак, друзья, у нас мнение разделилось, 50% проголосовали за вариант марки, вкладыши и наклейки, остальные 50 календари и постеры. Ну, никогда в жизни, друзья мои, не поверю, что кто-то из вас не коллекционировал значки или почтовые марки. Да, еще будучи ребенком, поэтому будем ждать ваши голоса. Переходите на нашу официальную страницу. Мы ее поменяли. У нас теперь она свеженькая, чистенькая. Конечно же, готова приветствовать всех, кто находится вместе с нами на волнах Радио Брест. Подписывайтесь, будем рады каждому нашему слушателю. Ну и, конечно же, хочется с вами попрощаться, сказать всего самого приятного. И спасибо большое, что остаетесь рядышком. Спасибо, что слушаете только самую любимую проверенную музыку и идете вместе с нами рука об руку. Да, и, конечно же, погода сейчас просто наслаждение. Смотришь и радуется глаз, друзья мои. Пусть так и будет далее. Но, конечно же, я с вами прощаюсь до завтра. Традиционно в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» услышимся с 7 до 11. Всем желаю прекрасного продолжения дня и удачи. И пусть она настигнет абсолютно всех и каждого. Зовут меня Влад Романенко. Услышимся. Пока-пока.
2: Я тусаю, но

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета министров. На повестке дня вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. Сегодня в Лунинце обсуждают ход возведения важнейшей транспортной артерии, которая свяжет Лунинецкие и Столинские районы. Совещание проходит под руководством заместителя председателя Брестского облисполкома Александра Максимчука. В обсуждении рабочих вопросов принимают участие руководители районов Александр Савина и Сергей Жидецкий, представители проектных подрядных организаций и всех задействованных на объекте служб. Комитет госконтроля Брестской области сегодня до 13 и с 14 до 17 часов проводит горячую линию, касающуюся вопросов готовности учреждения образования к новому учебному году, в том числе школьных стадионов и спортивных площадок. Специалисты Комитета государственного контроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку. Конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. Обратиться и сообщить представителям комитета госконтроля соответствующую информацию можно по телефону 21 18 94.
0: Новости.
1: В Брестской и Гродненской областях проходит двустороннее батальонное тактическое учение с подразделениями Западного оперативного командования. В маневрах участвуют механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Цель учения – совершенствование навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны. В Брестской областной организации профсоюза медиков весь август работает горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они смогут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Горячая линия продлится до 31 августа. Звонки принимаются в будние дни с 10 до 12 часов. Консультации проводит инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук. Звонить можно по телефону 21 60 45. И правовой инспектор труда Сергей Постолюк, телефон 21 60 12. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный с переходом на южный 4,9 метра в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень с новостями Пружанского района. Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: Год белорусской женщины.
1: На водохранилище Паперня прошел районный туристический слет среди молодежи, предприятий и организаций Пружанского района. Мероприятие состоялось под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи и было посвящено Году белорусской женщины. Участие в слете приняли 8 команд. Представители предприятий «Ружаны Агро», «Журавлиная», «Шини Агропродукт», Пружанского молочного комбината, Брестской областной психиатрической больницы, «Могилевцы», дорожно-ремонтно-строительного управления номер 140, предприятия «Коммунальники», райисполкома. Более подробную информацию читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». Брестская область получила 49 новых школьных автобусов. Транспорт рассчитан на 17,30 посадочных мест. 3 автобуса передали отделу по образованию Пружанского райисполкома. Всего в новом учебном году на Брещине для подвоза сельских школьников будут задействованы более 300 автобусов. В Пружанах подвели итоги районного этапа республиканского смотра конкурса на лучший воспитательно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный лагерь. В номинации «Горжусь тобой, моя страна» дипломом второй степени награждена директор лагеря Ружанские средней школы имени Казимира Марыча Наталья Зинкевич за проект «15 открытий лета». В номинации «Сделаем лето ярче» диплом первой степени получили директор и старший воспитатель лагеря Леновской средней школы Наталья Воробьева и Анна Грицевич за проект «Лето Кидс. Календарь интересных дел смены». Дипломы второй степени получили старшие воспитатели лагерей школ номер 3 и 4 Наталья Башко и Ольга Потеруха. Диплом первой степени в номинации, посвященной Году белорусской женщины, вручили заместителю директора и старшему воспитателю лагеря школы номер 1 имени Краснознаменного белорусского военного округа Ларисе Глушко и Инне Казмирчук за проект «Васильковое сияние».
0: Новости.
1: В субботу 22 августа с 9 до 12 часов по телефону 41504 пройдет прямая телефонная линия первого заместителя председателя Пружанского райисполкома, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергея Александровича Глушко. В Ружанском дворцовом комплексе рода «Сапек» прошел традиционный пленэр начинающих художников. По инициативе брестской художницы Анны Захарчук попробовать свои силы в живописи собрались 14 участников разного возраста. Более подробно об этом в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». Туристические информационные центры Пружанского района и Гродно заключили соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает совместную работу по развитию туристического потенциала и привлечению туристов в оба региона. На 210-м авиационном полигоне накануне Дня военно-воздушных сил состоялось чествование военнослужащих. Лучших армейцев отметили за профессионализм, добросовестное отношение к службе и достойный вклад в обеспечение деятельности полигона. С 10 по 15 августа прошел открытый чемпионат Беларуси по велосипедному спорту. Многодневная шоссейная гонка среди мужчин «Тур Беларуси». Внимание пружанских болельщиков было приковано к выступлению воспитанника Брестской центральной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва профсоюза Дениса Марчука. По итогам соревнований спортсмен занял 4-е место, остановившись в шаге от пьедестала. Кроме того, Денис Марчук стал обладателем зеленой майки самого активного велосипедиста турнира. В командном зачете победу одержала сборная Брестской области. На этой неделе Пружанский лесхоз посетили журналисты и блогеры. Гости познакомились с работой лесохозяйственного учреждения и увидели полный цикл деятельности охотничьего комплекса. От подкормки диких животных до обустройства современных площадок для пристрелки оружия. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на Радио Брест. Выпуск подготовлен корреспондентом газеты «Районные будни». С новостями Пружанского района ознакомила Арина Ермакова. А далее прогноз погоды и информация от партнеров. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1 780-31-31.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный с переходом на южный 4,9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

12:08. Здрасте, наши ненаглядные радиослушатели. Солнце в городе Бресте. Это значит, что лето продолжается. Ну, в любом случае, наше лето продолжается. Хорошее настроение. Оно как залог отличного времяпрепровождения именно в летний сезон. В летний сезон мы вместе с вами. В зимний сезон, в осенний, весенний мы постоянно рядом. Где-то в районе досягаемости ваших FM-трансляторов. Безусловно, это на 104.8 FM в городе Бресте. Также наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Radio Player Беларусь. Ну, все традиционно, все красиво, по-летнему, знаете ли, дневная смена на волнах Радио Брест, сегодня с 12 до 15.00. Всем привет, меня зовут Женя Филинович, сегодня вместе с вами. В эту среду, где бы вы ни находились, мы где-то, знаете ли, вот рядышком, вот с другой стороны чуть-чуть находимся. Но это не говорит о том, что мы далеко. Нет, ни в коем случае, мы готовы поддерживать вас, радовать вас музыкально, информативно радовать вас также будем. Ну, кстати, в рамках этого дня традиционно, ну, как традиционно, второй раз уже. Да, вместе с вами узнаем немного больше из мира шоу-бизнеса. Но это уже финальный час с 14 до 15.00. Это все немножечко погодя. Ну а пока что, давайте будем продолжать ваш день. Хороший день, безусловно. Поскольку солнце есть, есть музыка, есть, есть. А что еще нужно для того, чтобы огромное количество удовольствий было в вашей жизни? Ну, какой-нибудь известный исполнитель или исполнительница. Ферджи. Далее на Радио Брест. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: О событиях этого дня поговорим очень быстро. 19 день августа на календаре. Преображение Господне. Яблочный Спас отмечают сегодня все православные. День рождения тельняшки также отмечается в этот день, 19 августа. Так, что еще есть из того, что мы можем отметить? Ну, например, день почтовой марки. Ну или день превращения в бабочку. Это, знаете ли, тот момент, когда вы другими глазами на себя посмотрели. И если раньше вы не нравились себе в отражении, а вот сейчас посмотрите, ну, в целом ничего, нормально, красивый я. И вместе с этим сразу же отмечается Международный день орангутанга. Вот, пожалуйста. Как эти события связаны между собой? Так, летим дальше. Что еще у нас есть из событий этого дня? Именины сегодня. У кого? У Архипа Макара, Михаила, Петра и у Митрофана. Всемирный день фотографии отмечается также 19 августа. В 1856 году американец Гейл Борден, или Борден, запатентовал способ получения сгущенного молока. Но все мы знаем, что самая вкусная сгущенка – это какая? Ну, не в целях рекламы, конечно, потому что я просто люблю Рогачевское. Самое вкусненькое. Да, вот коллеги, между прочим, со мной согласны. В 47 году впервые был синтезирован витамин А. Модельер Габриэль Шанель, ну или Коко в этом случае, день рождения также в 19 августа. Политик Билл Клинтон отмечает свой день рождения, а также невероятный актер, ну и со мной согласятся миллионы, я уверен. Мэтью Перри также появился на свет 19 августа. Ну, безусловно, это не все события. Конечно же, и в вашей жизни наверняка есть какие-то события, которые вы отмечаете в этот день. Напишите нам об этом. Номер Вайбера 399-2011. Следующий час посвятим вашим приветам, поздравлениям, добрым словам и, конечно же, признаниям. Все это с 13 до 14.00 на волнах Радио Брест. Уже совсем скоро прогноз погоды на сегодняшний день. Обновленная информация от Бреста облгидромета. Совсем скоро. Не пропустите.
1: Слушай наших.

0: Погода.
1: Ну что, пришло время поговорить о погоде на сегодняшний день. 19 августа на календаре. Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 18 до 20 градусов, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
6: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Лирик на волнах Радио Брест, композиция «Возле дома твоего». Ну а что возле вашего дома? Ну там какие-то, возможно, газоны невероятно красивые и ровные. Или, возможно, клумбы, за которыми ухаживает бабушка. Или, может быть, там действительно ничего нет. Такое тоже можно быть. Но ведь самое главное, это не то, что находится возле вашего дома, а что находится внутри вас самого. Это какое-то стремление, возможно. Это может быть какой-то азарт. Может быть, вы хотите путешествовать. Совсем недавно завирусилась грустная новость. Кореец показал карту своих путешествий за целый год. Вместо далеких странствий у бедолаги получилась печальная схема: дом, работа, дом. И так по кругу. Редкие выезды за пределы порочного круга оказались командировками, а не путешествиями. Ну, в общем, в этом случае можно описать действительно свою жизнь одной фразой: дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом. Ну, я надеюсь, что ты не узнал себя в этой новости и как минимум уже в рамках грядущих выходных куда-нибудь отправишься. Сделай это обязательно, ну и нас также бери с собой. Нас можно носить в кармашке посредством нашего мобильного приложения «Радио Плеер Беларусь». Находи любимую радиостанцию, и мы будем вместе с тобой, где бы ты ни находился. 12 часов 42 минуты. Давайте немножечко потанцуем. Мод на волнах Радио Брест и его Шаде.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

действительно каждому свое, и каждому свои приветы и поздравления. В следующий час мы готовы это все озвучивать. Наш номер Вайбера для связи 399-2011. Каждые свои приветы отправляйте, и каждому адресату эти приветы обязательно долетят. Следующий час, час приветов, поздравлений, хороших слов, музыкальных каких-то приветствий и пожеланий приятного аппетита. Все это с 13 до 14.00.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Брестская область в январе-июне этого года нарастила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья почти на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. По итогам первой половины 2026 года Брестская область является ведущим экспортным регионом Беларуси, обеспечившим 32% республиканского экспорта. Продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Экспорт увеличился на 26,7% к уровню 2025-го, рассказали в облсельхозпроде. Так, поставки мясной продукции увеличились на 23,7%, молочной на 32,6%, рапсового масла на 12%, рыбы и морепродуктов на 25,2%. Экспорт охватывает 57 стран. Товары с брестской маркой начали отгружать на 11 новых рынков. В Ляховичах начали строительство многофункционального спортивного комплекса. Проект включен в инвестиционную программу Брестской области. Спорткомплекс возводит в юго-восточной части райцентра на территории детско-юношеской спортивной школы. Строительство началось весной. Специалисты занимаются вертикальной планировкой, устройством фундамента и полов, кладкой стен. В спорткомплексе разместится 25-метровый бассейн с местом для разминки, детский бассейн, тренажерный зал, комната медперсонала, тренерская. В распоряжении посетителей будут комфортабельные раздевалки и душевые. Завершить работы намечено в 2027 году.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Столинском районе 22 и 23 августа пройдет 10-й фестиваль лошади «Полесская Нива». Местом притяжения станет агрогородок «Ремель» и сельхозпредприятие «Полесская Нива». Гости смогут увидеть лучших представителей белорусской упряжной, тракенинской и латвийской теплокровной пород. Зрелищным событием обещают стать конно-спортивные соревнования, которые включают конкурсы с препятствиями состязания конных упряжек. Конно-спортивный клуб «Золотая грива» готовит яркое шоу. Будет воссоздан казачий стан. Желающим предложат прокатиться верхом. Развернется оживленная ярмарка с городом мастеров и торговыми рядами. Гости праздника смогут угоститься блюдами традиционной полесской кухни. Информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1-780-31-31. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 520-83-82. С новостями знакомила Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26.

0: На часах уже 13.06, время обеденного перерыва, каких-то, возможно, прохладительных напитков, при условии, что вы очень сильно, согрелись на рабочих местах, можно выйти даже на улицу. Очень комфортная погода для того, чтобы прогуляться, целый час провести именно там и вернуться назад наполненными силами и энергией. Ну а также вас силами и энергиями наполнит час приветов и поздравлений на волнах Радио Блеск, также до 14.00. Вместе с вами и на одной волне. Ваши сообщения, теплые слова, приветы и поздравления. Все это в рамках Радио Блеск эфира. Женя всех поздравляет с преображением Господнего и от чистого сердца желает с каждым днем преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Ну, спасибо большое, безусловно, за такое поздравление. Оксана также поздравляет всех с яблочным спасом. Так, еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. С вашей помощью хочу передать привет моей любимой, дорогой доченьке Михалевой Людмиле и ее коллегам, медработникам Слонимской ЦРБ. Ваш труд очень нелегкий, вы работаете в сфере, так необходимой всем. Медики – это призвание, и никак иначе. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго. Это было от Елены. Час приветов и поздравлений только начинается, поэтому пишите свои сообщения и самые добрые слова. Все это дело озвучим в прямом Радио Брест-эфире уже совсем скоро.
1: Наши песни.

0: Реклама. Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
1: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни

Мощно продолжаем эфир на волнах радио Брест, ну, потому что обеденный перерыв. Потому что можно сказать, что застали вас врасплох в эту секунду или нет? Что у вас сегодня на обед? Также пишите, рассказывайте. Наш номер Вайбера 399-2011, смс-портал 9900 работает только для вас и работает исключительно на прием ваших самых добрых слов и самых добрых сообщений. Значит, что еще у нас есть из того, что уже успел прилететь. Кстати, на эту секундочку ваши сообщения, да, здесь обрабатываются. Так, по поводу смс-портала. Там есть какие-то технические моменты. В общем, если вы прислали сообщение к нам на смс-портал, но мы его почему-то не прочитали, попробуйте все то же самое отправить к нам на номер Вайбера 399-2011, поскольку какие-то технические проблемки у нас возникли в рамках обеденного перерыва. Пока что давайте на Вайбер. Итак, что у нас есть? Передаю огромный приветик своей подруге и коллеге Наталье. Хочу пожелать хорошего настроения и... отличного продолжения этого дня. Это было от Натали. Всем привет из солнечного Бреста, написала нам девушка Евгения. Всем, и точнее Евгения, и вам тоже привет. Все передают в эту секунду, я уверен. Ну, кстати, давайте географию погоды также немножечко озвучим. Здесь у нас в самом центре города Бреста солнечно, безветренно. Ну, если есть ветер, то абсолютно точно небольшой. Смотрю на деревья, которые абсолютно стоят ровно и не шевелятся. Это говорит о том, что если ветер есть, то он совсем незначительный. А вот о погоде в вашем регионе также напишите нам. Здравствуйте, поздравляю с днем рождения нашего Гену. Такую композицию поставить нет возможности. Сделаем что-нибудь не менее классное для Геннадия в этот момент. Сколько Геннадию исполнилось? Татьяна, напишите нам. Что еще у нас есть? Давайте перепроверим. Здравствуйте, Радио Брест. У моей крестницы Екатерины вчера был день рождения. Поздравляю ее от всей души. Будь счастлива, моя радость. Это твоя мама, крестная Марина. Так, ну пока что все ваши сообщения, которые долетели к нам сюда на номер Вайбера, мы озвучили, все передали, ничего не забыли и не пропустили, что тоже является главным. Поэтому продолжайте писать и передавать приветы, поздравления и самые теплые слова. Здравствуйте, огромный привет передайте и добрые пожелания моему сыну Александру, моим друзьям близким. Я их очень сильно люблю. Это было от Леночки. Только что долетело к нам сюда сообщение, и вот еще одно сообщение прилетело к нам, сейчас его и прочитаем. Привет, любимая радиостанция, город Минск вместе с нами, переехала 5 лет назад, до сих пор слушаю только радио Брест, самые лучшие ведущие. Написала нам девушка Мария. Мария, огромный привет, в Минск улетает. Чем, Мария, в Минске занимаетесь? Почему радио Брест слушаете? Обеденный перерыв у вас, может быть? Да, ну или вы в эту секундочку где-то, возможно, на своем пути слушаете радио Брест. Кстати, нас можно услышать в FM-пространстве на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by. Ну, а находясь дома, просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест», мы также будем где-то неподалеку. Продолжаем эфир. В середине часа поговорим о погоде. Уже на ближайшие сутки информация от Брест-облгидромета готова, поэтому будьте рядом, чтобы не пропустить.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки от Брест облгидромет. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах сильные дожди, а местами грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы ветра до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. Это ночью в Барановичах 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17 градусов, днем до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
6: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Итак, немного рекламы впереди. ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции, грузчиков железнодорожного цеха, составителей поездов, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков, шихтовщиков, уборщиков помещений. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, а также мобильный плюс 375-29-514-90-31. И еще требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Заработная плата до 300 рублей в сутки. Телефон для справок плюс 375-29-915-70-89.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наши треки.

13:37, это час приветов и поздравлений. Инна написала нам номер Вайбера. На номер Вайбера: добрый день, радио Брест. Поздравления Светлане Залитко с деревни Белоуша Столинского района от родных и близких. Дорогая наша Светлана, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, радости, тепла, верных друзей и исполнения всех заветных желаний. Вероничка также написала: здравствуйте, передаю привет любимому человеку Илье. Я тебя очень сильно люблю, скучаю и жду нашей встречи. Ну, пускай встреча, безусловно, произойдет уже в самое ближайшее время. Так, есть еще одно сообщение. Передаю привет дорогой Ольге Михайловне. Благодарю ее за учебу, помощь, поддержку и ценные советы. Это было от Михаила сообщение. Так, и еще есть сообщение. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мега-крутого великого спортсмена Андрея. С праздником и с днем рождения. Пускай жизнь будет полна радости и счастья, новых горизонтов, свежих идей, неизменной веры в себя. Желаю всегда оставаться таким, какой ты есть, и меняться только в лучшую сторону. Это было от Виктории сообщение. Так, ну и есть еще одно сообщение. Так, здравствуйте, Радио Брест. Поздравляем семью Мырцевых, Ольгу и Владимира. Серебряной свадьбой поздравляем. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, продолжать любить и идти по жизни только вместе, не размыкая родных рук. С любовью, Анна, Сергей и семья, и их семьи. Вот такие сообщения уже долетели к нам сюда в рамках радио Брест-сигналов. Мы продолжаем до 14:00 ваши сообщения здесь в прямом радио Брест-эфире на 104.8 FM в городе Бресте.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

На летішчы і да, з 36-ї гадавіны нас са дня вяселля. Шастюшка нам і здароўюшка. Слушайте, как мило это все звучит, как классно это все. Спасибо большое и вам, Лариса, и, безусловно, Юрию в этот момент. Всем огромные приветы и Пинску в целом один большой совместный привет. 13 часов 54 минуты, час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест заканчивается, но продолжается часом следующим наш вся дневная смена. Меня зовут Женя Филинович, сегодня до 15.00 вместе с вами и на одной волне.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: В октябре этого года Всебелорусское народное собрание отметит 30-летие. Первый форум собрал 4740 делегатов в 1996 году. Тогда обсуждались пути выхода из кризиса и стратегия развития. Сегодня ВНС – высший представительный орган народовластия, закрепленный в Конституции. За три десятилетия Всебелорусское народное собрание утвердило ключевые документы – пятилетние программы, военную доктрину, концепцию национальной безопасности. В 2022 году более 80% граждан поддержали изменения в основной закон, придавший ВНС статус высшего органа. С 2024 года заседание проходит не реже раза в год. В деревне Тельмы-1 Брестского района началось строительство школы-сада на 471 место. На площадке уже идут работы нулевого цикла, сборка фундаментов, разработка котлована и прокладка инженерных сетей. До начала строительства территорию полностью подготовили, демонтировали старое здание и вывезли строительные отходы. Под одной крышей разместятся дошкольники и учащиеся начальной школы с отдельными входами, зонами и площадками. Официальный срок сдачи – 20 сентября 2027 года. Однако строители рассчитывают завершить работы раньше, к 1 сентября.
0: Новости.
1: К другим событиям. Более двух десятков мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, переданы под охрану в Столинском районе. Соответствующее решение опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В соответствии с документом, под охрану Столинскому лесхозу передано 21 выявленное место произрастания краснокнижных растений, среди которых сердечник клубненосный, колокольчик широколистный, фистулина печеночная и цитрелия цетра яевидная. Утверждены паспорта мест произрастания этих растений, а также охранные обязательства. Преображение Господне отмечают православные. Это один из 12 главных праздников верующих. По Евангелию Христос взял Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор, и там преобразился, лицо засияло, одежда стала белой. Рядом появились Моисей и Илия. Праздник известен аж 4 века. Тогда же на Фаворе построили первый храм в честь этого события. Главная традиция – освящать в церкви яблоки, груши, виноград. После этого их раздают близким и тем, кто нуждается. В народе день называли яблочным спасом или вторым спасом. К этому времени как раз поспевали плоды, а погода менялась в сторону осени. С новостями знакомила Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14, местами 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26.

0: 14:07, продолжается эфир на волнах Радио Бриз. Дневная смена также продолжается. В этом часе обязательно появится еще рубрика «Будь в курсе», не пропустите. Узнаем много интересного из, ну, знаете, какого-то светского мира, из мира звезд и всего того, к чему хочется прикоснуться. Уже совсем скоро в Радио Брест эфире, Радио Брест сигналах. Ну и, конечно же, только самая лучшая музыка и хорошее настроение. Все это на протяжении следующего часа и, конечно же, других смен. Уже вечерняя смена на волнах Радио Брест 16:00 до 19:00 готова стартовать в этом марафоне музыки. Также находить для вас только самое лучшее настроение. Поэтому будьте вместе в нашей компании на 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by. Находясь дома, скажите: «Алиса, включи Радио Брест». Мобильное приложение Radio Player Беларусь позволит остаться тебе мобильным, как бы это ни было странным, да, в списке любимых радиостанций. Находи то, что тебе нравится, и оставайся вместе с нами. Меня зовут Женя Филинович, я вместе с тобой до 15:00.
1: Слушай наших

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: хочется продолжить именно так эту песню. Если честно, какие-то здоровские заряжающие мотивы, такие по-настоящему летние, ну и всем понятные. Хочется улыбаться в этот момент. Ну и мы продолжаем это делать. А все потому, что вновь к нам сюда на курсы понижения своей квалификации прислали новенькую. Ну и прямо сейчас наша уже вторую неделю повторяющаяся рубрика «Будь в курсе». Маш, привет.
1: Привет, всем привет, дорогие радиослушатели, это снова Маша Кочеловская, и я для вас буду сегодня рассказывать интересные новости.
0: Так.
1: Для нас, для вас рубрика «Будь в курсе». Сделайте погромче, чтобы ничего не пропустить.
0: Все делают громче сейчас в этот момент. С чего будем начинать?
1: Начнем мы с чего-то грандиозного.
0: Так.
1: Итак, концерт Канье Уэста в Алматы.
0: Да.
1: Что же произошло? Он должен был состояться 14 августа. Но отменился из-за погодных условий и блэкаута.
0: Что там, люди сразу билеты сдавали, да, тогда?
1: Ну, возможно, да, кто-то сдавал, но концерт состоялся, все было хорошо, правда, только на следующий день.
0: А, на следующий день перенесли. Угу.
1: Да, 34 тысячи зрителей стали свидетелями невероятного шоу от Кани. Фанаты прилетели из разных точек мира. Местные жители сдавали даже балконы с видом на стадион. Представляешь?
0: Слушай, ну это, конечно, поворот, да. Классно, что не отменили. Это действительно так. И перенесли на следующий день. Я хоть и небольшой поклонник Канье Уэста, но, как ты понимаешь, с балкона бы своей квартиры, безусловно, бы на концерт бы тоже посмотрел, да.
1: Я бы тоже посмотрела, особенно если бы это было бесплатно. Ладно, двигаемся дальше. У меня есть для тебя новость, которая 100% очень обрадует.
0: Меня обрадует?
1: Да, тебя.
0: Я еду на море?
1: Слушай, ну, конечно, я была бы рада, но нет.
0: Так, что тогда?
1: Дисней анонсировал «Зверополис 3».
0: О, да, это я такой, это действительно так и есть. И мы с Машей об этом разговаривали когда-то. Действительно, я люблю все серии. Ну, их было две. «Зверополиса», я знаю, что такая Джуди Хоббс. Вот, и в целом ориентируюсь в этой вселенной. Что там произошло, давай поподробнее.
1: Так вот, в третьей части вернутся Джуди, Ник и змея Гэри. Сюжет нас ждет про птиц.
0: Так, хорошо, когда пойдем? Когда мультфильм?
1: Первая часть мультфильма появилась на экранах в 2016 году.
0: Так.
1: Через 9 лет нас обрадовали второй частью. Так, для чего это вообще рассказываю тебе? Так вот, третья часть по анонсам выйдет только... Не раньше 2030 года.
0: 2030 год? А сейчас какой?
1: Ну, вроде как 26-й.
0: Это еще 4 года? Еще 4 года ждать. А, будем ждать. Ну, я как повторю, у меня есть еще возможность не один раз, мне кажется, посмотреть и первую, и вторую часть, и, безусловно, загадать желание. В третьей части, кстати, по финалу второй части могу сказать, что там будет точно что-то с птицами связано. Там какое-то огромное перо тогда спустилось в финале второй части. В общем, поживем, увидим, что нас дали.
1: Далее у нас новости футбола.
0: Так, новости футбола, неожиданно.
1: Итак, ага. Роналдо.
0: Роналдо.
1: Роналдо, знаешь такого?
0: Да, я знаю Роналдо.
1: Роналдо женился, более того, сменил имидж и покрасился в рыжий.
0: Так, это какие-то новости из параллельной вселенной, если честно. Значит, давай еще разочек. Роналдо женился.
1: Женился.
0: И покрасился в рыжий цвет.
1: Да, в рыжий, именно в рыжий.
0: Неожиданно. Так, что там, что случилось?
1: Роналдо. Женился, да? Угу. Они были очень долго вместе, целых 10 лет. И спустя 10 лет я сделал, предложение.
0: Так.
1: И более того, вот как ты думаешь, где была свадьба?
0: Ну, это какое-то помпезное место наверняка. Я думаю, там куча приглашенных звезд, там и Ди Каприо. Ну, звезды первой величины, я имею в виду, первого эшелона. Скорее всего, было как-то очень красиво, и там невероятное количество денег на это все потратили.
1: А вот и нет. Ну, конечно, скорее всего, так планировалось.
0: Так.
1: Но пара расписалась в гостиной собственного дома. И на церемонии присутствовали только дети.
0: Неожиданно, неожиданно. Ну, слушай, я знаю, что у Роналдо вроде бы как 5 детей, но для меня новость заключается не в том, что он женился, но они достаточно долго были вместе. Я, если честно, даже думал, что он женат уже давно. Для меня новость в том, что он покрасился в рыжий цвет, поскольку это больше напоминает какой-то спор. Знаешь, он там говорил, что вот я не женюсь, а если я женюсь, тогда крашусь в рыжий. Ну и вот и получается, что они женились, и такое чувство, что спор он все-таки проиграл.
1: Слушай, ну, возможно, возможно, конечно, кстати.
0: Так.
1: Событие произошло 11 августа.
0: 11 августа, да.
1: Так вот, к чему я веду, в этот же день...
0: Так.
1: Ольга Бузова стала тетей.
0: 11 августа и Роналду женился, и Ольга Игоревна Бузова стала тетей. Так, ну это интересно, рассказывай.
1: Да, ее сестра Анна родила дочку Марию. Угу. Ольга уже навестила племянницу в клинике, плакала от счастья, конечно. Можно заглянуть к ней на социальные сети и посмотреть.
0: Ну да, действительно, поздравляем от всей души. Это действительно какой-то насыщенный день выдался в 2026 году. И Роналду женился, и Бузова стала тетей. Так, ну спасибо тебе, спасибо.
1: Да, у меня на сегодня все.
0: Угу.
1: Я приду, давай с известиями, я приду на следующей неделе.
0: Да, да, давай, в этот же день договорились, без проблем, приходи, будем рады тебя слышать.
1: Да, хочу еще пожелать нашим радиослушателям в завершение хорошего настроения. Да, не забывайте зонты, завтра нас ждет дождь.
0: Угу.
1: Берегите себя, будьте в курсе всех событий на нашем радио. И еще в завершении цитата классика.
0: Пожалуйста.
1: Кайфуйте от жизни, жизнь одна. С вами была Маша Кочаловская. До встречи.
0: Да, спасибо тебе, Маш. Спасибо. Маш, приходи еще, как я уже говорил ранее. Будет интересно узнать, что еще интересного произошло в мире такого, о чем мы даже и не слышали. Ну, а мы продолжаем вместе с вами. 14 часов 26 минут. Прогноз погоды на ближайшие сутки. Уже в самое ближайшее время расскажем, что же нам обещает Брест-Облгидромет. Не пропустите.
2: «Знай наших».

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах сильные дожди и местами грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26 плюсом.
2: Реклама.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

настоящих чувствах и переживаниях. Группа «Добро», композиция «На счастье», которая, кстати, вышла в рамках этого лета, буквально новинка, 24 июля, новый клип на песню «На счастье». Вообще, сама музыкальная композиция рассказывает о переживаниях, которые связаны с утраченной любовью, а видеоряд переносит зрителей в родные для музыкантов спальные районы Казани. Нужно отметить, что в социальных сетях авторы признали, что появление трека именно сейчас не случайно. Они заметили определенные знаки, которые подтолкнули их к релизу. Любопытно, что в черновиках композиция носила название «Блаженство». Однако в итоге ее изменили на более привычное слово «счастье». Ну и, конечно же, добавим, что группа «Добро» продолжает экспериментировать со звучанием и в то же время остаются верные своим темам. Это искренние чувства, какие-то повседневная жизнь, что позволяет им закрепиться в числе самых востребованных артистов в жанре поп-музыки. Ну, безусловно, это и многие другие музыкальные композиции группы «Добро» звучат у нас в радио «Брест-сигналах», поэтому делайте громче в тот момент, когда звучит ваша любимая музыкальная композиция. На часах 14.42 Джей Ло и Дэвид Гетта вот с таким дуэтом в продолжении музыкального эфира вместе с вами до 15.00 в дневной смене. Меня зовут Женя Филинович. Хорошего продолжения дня.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио

Ну, стены только хорошего настроения, цунами любви и море хорошей музыки. Все это то, что мы здесь своими руками и силами делаем для каждого из вас. Будьте вместе с нами, и все у вас тогда, безусловно, будет хорошо. Только люди с хорошим чувством, собираются возле радиобрес-приемников для того, чтобы здорово и интересно проводить свой рабочий либо выходной день. Может быть, вы в отпуске. Вам тоже огромные приветы. Дневная смена на волнах Радио Брест заканчивает свою работу, но это не говорит о том, что мы останавливаемся либо ставим все на паузу. Нет, конечно же, мы продолжаем вместе с вами. Дневная смена заканчивается. Это значит, что вечерняя смена на волнах Радио Брест стартует уже через один музыкальный час. Поэтому продолжайте свой день вместе с нами. Будьте на одной волне, на волне успеха и хорошего настроения. Меня зовут Женя Филинович. Я прощаюсь с вами до завтра. Отличного продолжения этого дня. Услышимся в четверг. Пока. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Какая помощь оказывается многодетным семьям с детьми и школьниками, рассказали Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Так, к новому учебному году им предоставляется единовременная помощь. Сумма составляет 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка-школьника. Такую помощь в этом году получит около 230 тысяч детей из более чем 112 тысяч многодетных семей. Кроме того, для таких семей предусмотрено рассмотрены льготы по оплате за пользованием школьными учебниками, пособиями и бесплатное питание детей в школах. В Министерстве труда обратили внимание, что с 1 сентября по 30 июня белорусские школьники могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте. В Бресте проходит благотворительная акция «В школу с добрым сердцем». Белорусский республиканский союз молодежи собирает канцелярию, спортивный инвентарь и другие необходимые вещи для детей из многодетных, неполных и нуждающихся семей, а также воспитанников интернатов. Сегодня принять участие в акции можно в торговом центре ЦУМ на проспекте Машерова, 17 до 16 часов. Также 21 августа с 11 до 16 часов акция пройдет в торговом центре «Экватор» на улице Гаврилова, 16.
0: Новости.
2: К другим событиям. В Бресте сегодня на регулируемом пешеходном переходе вблизи пересечения улиц Московская и Гаврилова произошло ДТП с участием женщины-пешехода. В результате происшествия женщина скончалась на месте. По предварительной информации, пешеход вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Беларусь перерабатывает более половины коммунальных отходов. За первое полугодие текущего года уровень использования коммунальных отходов в Беларуси достиг 50,6%. Это рекордный показатель. Для сравнения, в 2021 году было только 31,1%. Больше всего перерабатывают в Гродненской, Брестской и Витебской областях. Эксперты связывают рост с развитием системы обращения с отходами и повышением экологической грамотности людей. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь продолжает выполнять свою гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадкой для обмена военнопленными. Россия и Украина передали друг другу по 103 человека. Белорусская сторона выстроила необходимую логистическую цепочку, созданы условия для безопасной посадки самолета в аэропорту Гомеля, исследование колонны автобусов в пункт пропуска Новая Гута, где произошел обмен. Медицинскую помощь в равной степени оказывает военнопленным как с российской, так и с украинской стороны. В основном это пациенты с травмами. Постановлением экономического суда Брестской области к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Пинске. Согласно материалам дела, ИП, имея направленность на систематическое получение дохода, более полугода оказывал на территории Пинска и Пинского района услуги по перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении автомобилем такси. При этом суд установил, что заказы на перевозку пассажиров он получал от неустановленного диспетчера, сведения о котором не были включены в государственный информационный ресурс «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении». Сумма незаконно полученного дохода составила 140 рублей. ИП назначен штраф в размере 20 базовых величин.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 25-26 сентября Национальный парк Беловежская пуща станет площадкой для международной научно-практической конференции «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории». Он пройдет в рамках фестиваля «Зубрфест» на базе Международного научно-исследовательского центра изучения дикой природы, сообщает телеграм-канал Брестского государственного университета имени Пушкина. И последнее. Кобринский музей к 80-летию продолжает выставочный проект «Парад раритетов». Очередь дошла до удивительного экспоната – почти трехметрового льняного полотна шириной 59 сантиметров. На первый взгляд просто отрез добротной ткани с красными ромбами по концам. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это головной убор, датированный началом 20 века, за которым стоит целая система народных кодов. Сегодня, когда белорусский орнамент особенно в моде, вещь обретает новое звучание. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. 14 днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой» на календаре среда. Значит, в эфире традиционная для этого дня рубрика «Слово эксперт». Сегодня у нас в студии люди, чья работа – стоять на страже закона и безопасности. И наш разговор будет о том, что волнует каждого из нас. Особенно родителей, бабушек и дедушек. Тема, которую мы поднимем, касается наших детей, их будущего и того, какие опасности могут подстерегать их, казалось бы, в привычном мире, в школе, на улице, даже в интернете, где они проводят много времени. Итак, давайте отвечать на вопросы. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей студии. Это старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина. Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый вечер.
1: И старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Павел Михалюк. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте.
1: Итак, предлагаю начать наш разговор с цифр. Расскажите, пожалуйста, какая оперативная обстановка в части незаконного распространения наркотиков сложилась в Брестской области за минувшее время?
2: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Касаемо оперативной обстановки, за 7 месяцев текущего года на территории Брестской области выявлено более 255 преступлений. В прошлом году их было 230. Преступления, непосредственно связанных с незаконным оборотом наркотиков, 92. Снизилась эта цифра, в прошлом году было 102. Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми уже в нынешнем году пресечено 3 международных канала поставки наркотиков в Республику Беларусь из Республики Польша и Российской Федерации. Кроме того, хотелось бы напомнить радиослушателям, что с 1 июня по 15 сентября на территории области, ну и на территории всей республики, проводится специальная программа «МАК». В результате предпринятых практических мероприятий сотрудниками милиции совместно с заинтересованными выявлено более 370 фактов произрастания растений, содержащих наркосодержащие средства. Общая площадь более 10 тысяч метров квадратных. Уничтожено также много, скажем так, посевов наркосодержащих средств растительного происхождения, таких как мак и конопля.
1: Спасибо. Но, как известно, в данную преступную деятельность вовлекаются также несовершеннолетние. Как обстоят какая обстановка сложилась на данный момент?
2: На данный момент за истекший период задержано 6 несовершеннолетних. Это у нас имеется незначительный рост. В прошлом году за данный период было задержано 5 несовершеннолетних. Ну, именно если касаемо, кто эти подростки, это 6 подростков, 1 девочка и 5 мальчиков, возраст от 14 до 17 лет, жители Бреста, Барановичи, Пружан, Брестского района. 3 из них учились в школе, 3 в специальных учебных заведениях, среднеспециальных.
1: Итак, ну что ж, давайте более предметно поговорим о вовлечении несовершеннолетних. Вот, Павел, вы непосредственно занимаетесь борьбой с наркопреступностью. Расскажите, как сегодня происходит вербовка несовершеннолетних в сети интернет? Какие схемы используют злоумышленники? И почему подростки все-таки так легко попадаются на эти уловки?
3: Да, спасибо, Алексей. Действительно, очень важный вопрос на сегодняшний день. У вербовщиков достаточно много способов вовлечения несовершеннолетних, ну и, в принципе, молодежи в незаконный оборот наркотиков. Как основной и самый распространенный, хотелось бы выделить, это, конечно же, вербовка в сети интернет. Чаще всего, опаснее всего, скажем так, это мессенджер Telegram на сегодняшний день. В данном мессенджере ведутся все основные переписки злоумышленников с подростками, в том числе и несовершеннолетними вообще. Реклама о легком заработке может попасться гражданину где угодно. Это будь то Instagram, TikTok, любые другие социальные сети под видом какой-то благовидной рекламы, скажем так, с текстом «курьер», «гибкий график», «высокая заработная плата» и так далее. Когда человек интересуется, переходит по ссылке, его переносит в Telegram, в переписку с определенным человеком, где пользователь, который действительно заинтересовался данным видом заработка, переписывается со злоумышленником, и злоумышленник, в свою очередь, уже вводит его в курс дела и рассказывает, что и как нужно делать. Соответственно, обещают безопасность, анонимность, конфиденциальность, юридическую помощь, ну и так далее. А что на самом деле их ждет, мы поговорим немножко позже в другой части нашего разговора, скажем так.
1: Итак, спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая музыкальная пауза на радио «Брест».

0: Слово эксперту.
1: Итак, мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперту». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях старший инспектор по особым поручениям отделения информации общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина и старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Павел Михалев. Тема нашей сегодняшней встречи – это вовлечение несовершеннолетних в распространение запрещенных веществ. Павел, не секрет, что чаще всего дети ввязываются в такие преступные дела ради легких денег. Так вот, какие первые звоночки в поведении ребенка должны насторожить родители? На что вообще обратить внимание в общении ребенка, в его окружении, может быть, в его финансовых запросах?
2: Спасибо за вопрос. Действительно, очень важный вопрос. Прежде чем раскрыть данный вопрос, ответить на него и перечислить, как вы уже сказали, так называемые звоночки, я хочу обратиться к вам, уважаемые родители, с тем посылом, что если один или два звоночка у вас каких-то совпадут, это не значит, что ваш ребенок или там знакомый, брат и так далее вовлечен в данную деятельность. То есть нужно смотреть в совокупности все, скажем так, эти звоночки и в первую очередь, конечно, поговорить с ребенком, выяснить, что к чему. Итак, начнем. Значит, основное и первое – это резкая смена режима, режима и поведения ребенка. Если он раньше выходил только в вечернее время, а сейчас начал уходить рано утром из дома, или либо наоборот, если он уходил днем, а теперь он стал выходить на улицу там поздно вечером или вечером. Если у него по приходу из улицы, когда он погулял, грязные вещи, грязная обувь, есть следы аэрозольной краски на одежде и так далее. Также, как один из звонков, определяющих то, что ребенок мог находиться в лесу. Опять же, он мог гулять в лесу, собирать грибы и так далее. Нужно это тоже понимать. Нужно поговорить с ребенком, спросить, где был. Если внятно не может четко объяснить, где был, что делал, также нужно задуматься. Появление денег, банковских карт, происхождение которых он не может объяснить. То есть у ребенка появились деньги, которые вы знаете, что вы ему не давали, и знаете, что никто из ваших родственников там их дать не мог. Также является одним из red флагов, скажем так. Скрытность в интернете. Следующий фактор, следующий звоночек, определяющий, как один из признаков вовлечения совершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Значит, несовершеннолетний начинает устанавливать пароли на все возможные приложения, на телефон, если раньше их не ставил. Появляются новые аккаунты, появляются новые мессенджеры, появляются VPN-приложения, позволяющие изменять IP-адрес и так далее. Новый круг общения. Подросток, возможно, вам рассказывает о каких-то новых знакомствах, взрослых друзьях, наставниках, скажем так, но знакомить вас с ними не хочет. Появление в речи и лексиконе каких-то слов непонятных для вас, такие как скорость, мяу, мяу-мяу, ну и так далее. То есть,
1: даже такое?
2: Да, я углубляться сильно не буду, но они должны вам, скажем так, резать слух эти слова. Если понятно, он с вами в разговоре эти слова применять не будет, но, возможно, по телефону общаясь с кем-то, или вы в переписке где-то увидели, или еще где-то вы увидели такие фразы, тоже нужно обратить на это внимание. Также один из немаловажных факторов для того, чтобы устроиться в наркомаркет закладчиком, нужно предоставить злоумышленникам свой паспорт, то есть паспортные данные. Соответственно, у несовершеннолетних, ну, я думаю, практически у всех, паспорта хранятся у родителей для того, чтобы не потеряли. Соответственно, если ребенок просит: «Мама, дай мне», или «Папа, дайте мне, пожалуйста, паспорт», и не может объяснить для чего, либо интересуется: «Мама, папа, как можно завести банковскую карту на свое имя», и также не может внятно объяснить или объясняет, но как-то все равно это вызывает подозрение, то есть также является одним из признаков. Какие могут быть вещи, которые находящиеся у ребенка в комнате, в сумке, в портфеле, которые также могут насторожить родителя? Это упаковочные материалы, zip-пакеты маленькие, изоляционная лента, электронные весы карманные. Они маленькие, выглядят примерно по размерам как мобильный телефон. Маленькие магниты используются для примагничивания тайников к металлическим частям, таким как лавочки, ну и так далее, возможно, водосточные трубы, перчатки, бахилы, фонарик, сим-карты, как я уже говорил, банковские карты. Сим-карты и банковские карты злоумышленниками могут также выдаваться, их не обязательно ребенок или молодежь, вовлеченная в незаконный оборот наркотиков, им не обязательно их делать на свое имя, они могут также выдаваться. Ну и, соответственно, возможно, какие-то неприятные химические запахи от одежды, ну и так далее. Каждый из этих факторов может присутствовать у ребенка, но нужно, как я уже говорил в начале своего разговора, нужно на это смотреть в совокупности.
1: Итак, да, действительно, ко всему нужно подходить с умом. Итак, не пропустите в середине этого часа прогноз погоды. Мы же совсем скоро вернемся в нашу студию. Радио, блядь!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк.

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперту». Сегодня мы обсуждаем тему вовлечения несовершеннолетних в распространение наркотиков. Итак, очень часто в СМИ приводятся примеры, когда подростки задерживались на закладках буквально через пару дней после профилактических бесед в школах. И вообще, какова реальная ответственность, которая грозит несовершеннолетнему за распространение наркотиков? Вообще, осознают ли дети, что могут получить огромный тюремный срок, и что их ждет после отбытия наказания?
2: Да, действительно, бывали такие случаи, когда после, буквально на следующий день после проведения профилактического выступления в учреждении образования, на котором находился, присутствовал и слушал тебя внимательно, смотрел тебе в глаза несовершеннолетний, и на следующий день данный несовершеннолетний был задержан сотрудниками наркоконтроля. Я хотел бы еще раз всем напомнить о том, что у сотрудников милиции, в частности сотрудников наркоконтроля, имеется достаточная материальная и техническая база для того, чтобы в кратчайшие сроки вычислить вновь устроившегося закладчика на наркомаркет. Примерно на сегодняшний день у нас это занимает неделя. Чаще всего это происходит день, два, может быть, три. То есть бывали случаи, когда мы день в день, когда человек устроился на наркомаркет, мы его в этот же день задерживали на его первой же работе. Значит, что касаемо ответственности за незаконный оборот наркотиков, за сбыт наркотиков у нас в Республике Беларусь, согласно статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусмотрена ответственность до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Ответственность наступает с 14 лет. То есть несовершеннолетние несут наказание, ответственность по статье 328 наравне с совершеннолетними, однако отбывают наказание до наступления совершеннолетия в специализированных исправительных учреждениях. Также хотелось бы отметить, что Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрено примечание к статье 328, которое звучит так, что лицо, добровольно сдавшее наркотические средства и психотропные вещества, активно способствовавшее выявлению иных преступлений и данного преступления, освобождается от уголовной ответственности. Об этом необходимо помнить и необходимо знать. Если вы вдруг обнаружили у своего ребенка какие-то предметы, либо он к вам пришел и сам признался в том, что вовлечен в преступную деятельность, не нужно медлить, не нужно ждать, потому что сегодня или завтра к вам постучатся сотрудники милиции в двери, и уже назад пути не будет. Нужно самому прийти в ближайший территориальный отдел внутренних дел и сказать, что так и так, и я вовлечен в преступную деятельность, сделал то-то, то-то, успел разложить там-то, там-то. Вам ничего не будет, ни на какие учеты вас не поставят. Будут произведены все процессуальные необходимые действия, и в отношении человека будет вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Ссылкой на данные примечания. Что касаемо профилактической работы в учреждениях образования, то сотрудниками милиции проводится огромное количество профилактических мероприятий различных видов. Самые распространенные, понятно, на которых все родители видели и слышали и присутствовали, это профилактические выступления на родительских собраниях, на районных родительских собраниях, городских, ну и так далее. Также, как один из таких интересных методов профилактики несовершеннолетних, это участие в видеоконференциях с осужденными по статье 328. То есть, если немножко подробнее остановиться, это собирается актовый зал, 10-11 или 9-11 классы всей школы, к примеру, там большой какой-то Брестской школы, не обязательно Брестской, то есть во всех практически районах Брестской области у нас проводились такие стрим-семинары, мы их называем. И по средствам видеоконференции связываемся с исправительным учреждением, где отбывают наказание, как правило, парни за сбыт наркотиков, за закладки, и несовершеннолетние, воочию видя их, и могут задать им любые вопросы, получив на них исчерпывающие ответы. Вот. Также сотрудниками управления по наркоконтролю, сотрудники управления по наркоконтролю выходят с инициативой перед Брестским городским исполнительным комитетом, перед Брестским областным исполнительным комитетом о том, чтобы разместить профилактические листовки в автобусах, в автопарках, на железнодорожных вокзалах, произвести, загрузить, скажем так, в магазинах звуковые дорожки, ну и не только в магазинах. Недавно выступили с инициативой обклеить заднюю часть автобусов, курсирующих по наиболее таким популярным маршрутом, где большая проходимость граждан в городе Бресте, Барановичах и Пинске. Такие автобусы у нас уже есть в данных городах. Скажи наркотикам нет. Вот. Ну и так далее. То есть большое-большое количество мероприятий. Стараемся совершенствоваться, какие-то новые интересные идеи вносить в данном направлении. Но, к сожалению, некоторым несовершеннолетним те или иные меры профилактики не доходят, поэтому работаем в данном направлении, не останавливаемся и будем продолжать работу в данном направлении.
1: Итак, благодарю наших гостей за интереснейшую, актуальнейшую беседу. Я надеюсь, что наша беседа, сегодняшняя эфирная встреча внесет ту самую небольшую лепту в огромную, колоссальную титаническую работу по профилактике распространения наркотических средств. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии были старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей ВД Брестского облсполкома Наталья Моськина и старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Павел Михалюк. Вечернее шоу «По дороге домой» продолжается. Услышимся совсем-совсем скоро.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Игорь Луцкий встретился с молодыми специалистами Столинского района и коллективом РОЧС. Присутствующие обсудили вопросы сохранения уникальной природы Припятского Полесья, экологической безопасности и личной ответственности граждан.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Представлять свои интересы в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь жители Брестского западного избирательного округа номер 1 делегировали Валентину Пухову в 2024 году. Она начинала свою профессиональную деятельность обычным почтальоном в одном из брестских отделений связи. Сейчас возглавляет брестский филиал Рубелпочта. Работа в депутатском корпусе сначала городского, а затем областного уровня – закономерное желание помогать, решать проблемы, оберегать и возвращать надежду. Надежда на справедливость. Развитие и возможность быть полезной для граждан – это самое важное в деятельности парламентария. «Работа в округе – это важная составляющая моей деятельности как парламентария», – говорит Валентина Пух. «Я вижу реальную ситуацию в регионе, на местах, лично общаюсь с избирателями, слышу их проблемы и пытаюсь им помочь. Параллельно с работой в округе идет изучение норм законодательства и участие в законодательном процессе».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестская область заняла первое место на республиканской спартакиаде профсоюза «Белпрофмаш». Спартакиада проходила с 14 по 16 августа в Гомеле на спортивных площадках «Гомсельмаша». Музыкальные вечера возвращаются на Советскую в Бресте. В последние выходные августа любимая пешеходная улица города снова зазвучит живой музыкой, наполнится танцами и уютной атмосферой под открытым небом, сообщается в телеграм-канале городского туристического информационного центра. Выступления состоятся 21, 22, 28 и 29 августа с 17 до 19 часов на ступенях Белтелекома. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Праздник, встреча, конференция, ужин, клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1-780-31-31. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. 14 днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:10 на наших эфирных. Добрейшего вечера еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». В ближайшие 2 часа мы вместе узнаем массу интересной, а самое главное, полезной информации. Совсем скоро, точнее уже в части следующем, познакомлю вас с очередным белорусским исполнителем в рамках рубрики «Слухай наших». Отправимся куда-нибудь, не скажу куда, дабы не спойлерить, в Брестской области в рамках радиокомпаса. Узнаем, как цвет одежды влияет на доверие окружающих, оттенок который заставляет людей верить вам без слов. Ну и совсем скоро, ну и новость о том, зачем же вырезанные фигурки кошек устанавливаются на пустырях. Вот такой план на ближайшее время. Итак, дорогие друзья, конечно, без хорошей музыки я вас также не оставлю. Совсем скоро на Funny Some Nights.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности «Разом с нами». Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: 17.23 на эфирных. Самое время для забавной и курьезной новости. На двух пустующих участках земли в городе Кейп Коралл, это в США, во Флориде, появилось нечто удивительное. Это вырезанные фигурки кошек. Глядя на странную инсталляцию, горожане ломают голову над тем, кому и для чего понадобилось украшать пустыри искусственными животными. Одной из распространенных версий является борьба с такими, очень интересно, роющими совами или кроличьими сычами. Это редкие птицы, находящиеся, кстати, под защитой закона. Поэтому землевладельцы не могут просто прогнать со своих участков этих самых роющих сов, но могут попробовать их отпугнуть, например, вот такими вот кошачьими силуэтами. Вот только специалисты не уверены в эффективности такого способа. Совы не так глупы, поэтому они быстро сообразят, что не настоящие кошки не представляют ни малейшей опасности.
2: А про пугало огород на ней вообще слышали?
1: Ну, почему бы нет? Ну, в принципе, креатив он всегда и везде хорош, лишь бы он был эффективен. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа прогноз погоды, а потом расскажу, как цвет одежды влияет на доверие окружающих.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
5: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
6: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
5: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Как цвет одежды влияет на доверие окружающих? Давайте узнаем, какой же оттенок заставляет людей верить вам без слов. Вот ситуация. Заходите в переговорную, собеседник вас еще не слышал, но решение уже созревает в его подсознании, потому что цвет вашего пиджака сказал все за вас. Исследование показало, например, женщины-хирурги в синей одежде воспринимались как более заслуживающее доверие, чем их коллеги в черной. 44% опрошенных назвали женщину в синем самой надежной. Черный же стабильно получал антирейтинг по всем параметрам. Почему так происходит и какой оттенок заставляет людей верить вам без слов, разберем по полочкам. Итак, синий цвет. Цвет, который говорит за вас. Банки, страховые компании, корпорации. Почему они все используют синий в логотипах? Просто психологи пришли к выводу. Синий ассоциируется с упорядоченностью, спокойствием и надежностью. Он создает ощущение реальности. Не случайно, кстати, многие финансовые институты выбирают его для своего брендинга. В деловой среде синий – это главный игрок палитры. Темные насыщенные оттенки несут максимально строгую и доброжелательную аннотацию, что положительно сказывается на заключение контрактов. Автор сам замечал, когда надеваешь темно-синий костюм, люди слушают внимательно. И не потому, что стал умнее, а потому, что цвет работает за тебя. Черный. Власть или отчуждение? Черный – это сила и авторитет. Исследование 2015 года показало, что люди в черной одежде воспринимаются как более уверенные и компетентные. Но есть нюанс. В профессиональной среде черный часто проигрывает синему. В том же исследовании с медицинскими работниками черные костюмы стабильно получали антирейтинг. Их обладатели считали менее знающими, менее умелыми, менее заслуживающими доверия, менее заботливыми. При чрезмерном использовании черный, кстати, может отдалять и создавать барьер. Он говорит о статусе, но не о доверии. Хотите, чтобы вам верили, синий работает лучше. Что же касается красного цвета, он привлекает внимание, но, к сожалению, недоверие. Красный – цвет власти, доминирования. Оно привлекает внимание, активирует ассоциативные центры мозга, усиливает энергетику. Спортсмены в красной форме чаще побеждают, замечали? Но для доверия он не годится. В эксперименте с одним политиком синяя рубашка набрала почти 6 баллов из 7 по шкале доверенности. Красная – всего 5. 60% людей доверились ему в синем, а не в красном. Красный – для лидерства, а синий – для доверия. Поэтому не путаем. Белый и зеленый. Тут у каждого свои роли. Белый ассоциируется с чистотой, честностью и порядком. Политики часто выбирают белые рубашки для важных выступлений. А вот зеленый воспринимается как символ естественности и равновесия. В медицинской среде зеленые костюмы чаще всего ассоциировались с профессией хирурга. Но по доверию они все-таки уступают синему. Как мы выяснили, синий цвет – король. Так что имейте в виду, если, может, какое-то важное собеседование, какие-то важные переговоры, доверьте синему цвету, и вам доверят больше.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка -12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.55 на наших эфирных, и мы продолжаем, дорогие друзья. Совсем-совсем скоро мы перейдем с вами уже в час следующий, и следующий информационный час открою не я, а моя коллега из отдела новостей Мария Демчук. Вы узнаете, как можно дозвониться на горячую линию для молодых специалистов от Брестской областной организации профсоюза медиков. Что будет построено в новом многофункциональном спортивном комплексе в Ляховичах? Об этом и не только. Более подробно вместе с Марией Демчук в самом начале следующего часа. Так что оставайтесь с нами и самое главное, не пропустите все самое важное, интересное и актуальное. До встречи в следующем часе.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик сегодня в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета министров. На повестке дня был вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. В Лунинце сегодня обсуждали ход возведения важнейшей транспортной артерии, которая свяжет Лунинецкий и Столинский районы. Совещание прошло под руководством заместителя председателя Брестского облисполкома Александра Максимчука. В обсуждении рабочих вопросов принимали участие руководители районов Александр Савина и Сергей Жидецкий, представители проектных, подрядных организаций и всех задействованных на объекте служб. Брестская область получила урожай озимого рапса более чем на треть увесистей прошлого года. Об этом сообщили Белта в Брестском облисполкоме. В регионе нынешним летом намолотили 237 200 тонн озимого рапса. Это примерно на 70 000 тонн больше прошлогоднего объема. С одного круга в среднем аграрии получали 32,6 центнера. Прибавка к уровню 2025 года составила 6,5 центнера с гектара. В лидеры по урожайности вошли Ляхович, Столинский и Барановичский районы. Масло семена рапса сельхозорганизации отправляют на перерабатывающие предприятия. На выходе получается продукция для продовольствия и нужд животноводства. В частности, произведенное в Брестской области рапсовое масло реализуется на внутреннем рынке и отгружается на экспорт более чем в десяток стран Европы, Азии и Африки.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестской областной организации профсоюза медиков весь август работает горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они смогут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Обратиться на прямую линию можно до 31 августа в будние дни с 10 до 12. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 21 60 45, правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 21 60 12. В Ляховичах начали строительство многофункционального спортивного комплекса. Проект включен в инвестиционную программу Брестской области. Спорткомплекс возводят в юго-восточной части райцентра на территории детско-юношеской спортивной школы. Строительство началось весной. Специалисты занимаются вертикальной планировкой, устройством фундамента и полов, кладкой стен. В спорткомплексе разместятся 25-метровый бассейн с местом для разминки, детский бассейн, тренажерный зал, комната медперсонала, тренерская. В распоряжении посетителей будут комфортабельные раздевалки и душевые. Завершить работы намечено в 2027 году. В Бресте и Пинске созданы 11 медицинских студенческих отрядов. Об этом сообщили в Брестском областном комитете БРСМ. Медотряды в Брестской области объединяют 78 учащихся медицинских колледжей. Для девушек и юношей это возможность еще во время обучения получить практический опыт и узнать будущую профессию изнутри. В этом году расширилась география медицинских студотрядов. Их впервые создали в Пинске. В частности, молодым людям предоставили возможность поработать в Пинской центральной больнице и детской больницы. В Бресте студотрядовцы трудятся в областной клинической больнице, областном онкологическом диспансере, центральной городской больнице, горбольнице номер 1. К этому списку в нынешнем году добавилась поликлиника номер 3, благодаря чему молодые люди могут познакомиться не только со спецификой работы в стационаре, но и с оказанием медицинской помощи в поликлиническом звене. В Брестской и Гродненской областях проходит двухстороннее батальонное тактическое учение с подразделениями Западного оперативного командования. В маневрах участвуют механизированные батальоны 6 и 11 отдельных гвардейских механизированных бригад. Цель учения – совершенствование навыков штабов и командиров управления подразделениями при ведении боевых действий, сообщили в телеграм-канале Минобороны. Кобринский музей к 80-летию продолжает выставочный проект «Парад раритетов». Очередь дошла до удивительного экспоната – почти трехметрового льняного полотна шириной 59 сантиметров. На первый взгляд просто отрез добротной ткани с красными ромбами по концам. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это головной убор, датированный началом 20 века, за которым стоит целая система народных кодов. Сегодня, когда белорусский орнамент особенно в моде, вещь обретает новое звучание. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1-780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. 14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вот такая интересная версия на хит нулевых от Кайли Миноук и в исполнении That is Sol Parker. Ну а мы продолжаем это 18.00 пробило. 13 минут на наших часах. Продолжается вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час я вместе с вами. Что же нас ожидает? Ну, во-первых, рубрика «Слухай наших», где я расскажу вам об очередном интересном белорусском исполнителе. А также узнаем, куда же приведет нас стрелка нашего сегодняшнего радиокомпаса, в какую прекрасную достопримечательность Первого региона мы с вами сегодня, ну, при помощи ваших радиоприемников, посетим. Вот такой план на ближайшее время. Что у нас в музыкальном эфире? Собака друг человека, Питбуль и Нео, Give Me Everything Tonight. Never Let Me Go от коллектива под названием Pop. Swedish House Mafia, Legally, Happiness is so sad. Буквально через одну музыкальную композицию и рекламу.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 18:25, и давайте посмотрим, куда нас сегодня отправит стрелка нашего радиокомпаса. Она указывает в Каменецкий район. Деревню Волчин Каменецкого района — это удивительное место с богатейшей историей. А жемчужина Волчина — это Троицкий костел, который уже несколько веков восхищает жителей и гостей деревни. Отметим, что костел, капитально отреставрированный, теперь притягивает к себе путешественников со всей Беларуси. В разное время владельцами Волчина были разные знатные роды солтанов, чертарыс, и понятовских. Ну а самым знаменитым уроженцем Волчина стал Станислав Август Понятовский, последний великий князь литовский и король польский. Именно в Троицком костеле он был как раз-таки перезахоронен в 1938 году, когда его останки втайне от общественности привезли сюда из Ленинграда. В 1992 году прах Понятовского перевезли и перезахоронили в Варшаве. Но все-таки вернемся к истории самого Волчинского костела. Построили его в середине 18 века, а прототипом стала лютеранская церковь в Дрездене. О красоте храма долго рассказывать не буду, лучше увидеть его самостоятельно. В жизни он выглядит выше и масштабнее, чем кажется на фото. Особенно необычно для белорусских земель шатровая крыша костела, да еще и с курантами. Так что Волчин может удивить и восхитить своей красотой и богатейшей историей даже самого искушенного туриста. Оставайтесь вместе с нами, в середине этого часа не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио. Not working hard, but yes. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, местами до 15-20. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 24-26.
2: Реклама. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Да, ни солнца, ни монаха нам не нужно. Во-первых, солнце у нас здесь есть, и завтра обещает быть весьма и весьма солнечно, если дождик ничего не испортит. Ну и, собственно, любим мы свой Брест, и вообще все, весь первый регион, и, собственно, каждый своем родиной. Это хорошо, и это прекрасно. А тем временем мы подошли уже к финалу. Час привет... прошу прощения, вечернего шоу «По дороге домой» на радио Брест. Благодарю всех тех, кто участвовал в нашем создании этого эфира, а именно подключился к нам и настроил ваши свои приемники на волну радио Брест. Также нашим дорожным корреспондентам хочу сказать спасибо за свежую актуальную новость с дорог города Бреста и не только. И, кстати, напоминаю,

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь продолжает выполнять гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадкой для обмена военнопленными. Россия и Украина передали друг другу по 103 человека. Белорусская сторона выстроила необходимую логистическую цепочку, созданы условия для безопасной посадки самолета в аэропорту Гомеля, исследование колонны автобусов, пункт пропуска Новая Гута, где произошел обмен. Медицинскую помощь в равной степени оказывают военнопленным как с российской, так и с украинской стороны. Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции, предоставляя безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной. Более 70 таких мероприятий уже проведено на белорусской территории. Глава города Сергей Лободинский провел сегодня прием граждан. В числе обратившихся были члены огородного потребительского кооператива «Гвардеец 97». Напомним, почти 30 лет назад членам кооператива предоставлялся участок для ведения огородничества, но без права капитальной застройки на 5 лет. Срок этот неоднократно продлевался на тех же условиях. При этом постройки здесь все же появились. Дилемму, как подружить закон и нужды людей, старались разрешить предметно. В итоге решение найдено. Членам кооператива разрешили создать садовое товарищество в Брестском районе и предоставили для этого землю. Брещанам при этом дано время на урегулирование юридических вопросов и переезд на новое место.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Одно из мероприятий благотворительной инициативы «В школу с добрым сердцем» провели сегодня в Бресте, передает Белта. В местах массового скопления граждан организуют пункты добра, где каждый желающий может оставить школьную обувь, одежду, канцтовары, спортивные принадлежности – все, что поможет детям подготовиться к учебному году. Даже маленький вклад может стать для ребят большим подарком, отметил первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ Вячеслав Стельмачонок. Сбор проходит весь август. Пункты добра действуют в первичных организациях БРСМ, а также у крупных торговых центров. В Бресте акции проведут 21 августа у торгового центра «Экватор» и 22 августа на улице Гоголя во время работы школьного базара. И последнее. Большой семейный фестиваль профессии «Единорог» пройдет при поддержке Брестского горисполкома в предстоящие выходные. Будут представлены более 100 профессий для детей. В простом и интерактивном формате дети смогут попробовать себя в роли разных специалистов, получить первую трудовую книжку и настоящую зарплату, которую можно будет потратить на сладости прямо на фестивале в магазинах от официальных партнеров. Юные работники смогут посетить спортивный городок, который вместит более 10 спортивных профессий. Гостей фестиваля ждет творческая площадка с профессиями барабанщик, вокалист, певец и артист. Город профессии будет работать 22 и 23 августа с 11 до 18 часов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. 14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. 14 днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. 14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на четверг 20 жнивня. Завтра зорки не схиляют до того, как сядеть у четырех стенах, тому особливо добро вы будете отчувать себе у далечине от наседженного места, у командировцы, у разъездах на отпочинку. Так само день спрыяя зносинам, знаёмствам, в учебе, однако при этом может возникать спакуса принять жаданное за соправдное. Так что от спонтанных радикальных кроков лепш устрыматься. У особистом житии день предоставляет усе магчымасці для новых знаёмстваў і любові. Эмоцыі заўтра будуць асабліва яркімі. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра день для Овена будет насыщен зносинами, перспективными знакомствами, а так само пошуком и опрацовкой информации. Причем эта информация может быть взята им с самых разных крыниц. Махчима них участку Овен запозычит из энциклопеды, іншую с соседок, третью от людей, а четвертую зусим складут его с догадки. Але это не повинно его бянтежить. Чем больше звесток, тем лепш. Завтра Овен будет выдатно ориентоваться в информационном потоке, беручи на заметку рациональное зерне, откидаючи все непотребное. Завтра Телец будет схильный судить про все за лишнее безапелляционно и резко. Это отобьется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотносинах с людьми. Коли ж говорка идет про Тельца начальника, его подначаленным можно только поспочувать. Завтра для Тельца не існуе паутона, все афарбовано черно-белой фарбой. Ну а покольки белой фарбы у его призапашена значно меньше, чем черной, то по важным пытаниям до Тельца лепш не подходить, да и по неважным так само. Завтра у гороскопе близнят будут переважать эмоции и романтизм. А вот что тычется справ, то тут залогом их поспеху будут люди, которые их подтримливают. У одиночку близняты не зробить и малой частки того, что задумали. Зато и обопираючися на однодумца, уздольная перевыконать план. А кроме того, близняты могут с издивлением выявить сярод лояльных им людей, нават тих, от кого яны ни гэтага нияк не чакали. Прислуховывающиеся до их совету и заручившиеся подтримкой, близняты завтра могут смело браться за любую хай нават самую складаную справу. Завтра день рака обяцае быть эмоцийным и метусливым, але продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он здолее с самого выгодного боку показать себе у справе. Праца будет кипеть у его руках. Не выключено, что менавіта заслуги завтрашнего дня с часом обернутся для рака изменами до лепшего у его житті. Завтра Лев будет литерально выпроменивать поспех. Его внутренний стан гармонии и упэўненасці у себе здольны литерально на вачах менять ситуацию людей вокруг у лепший бок. Одинае, чаго Льву не треба завтра робить, гэта стипло себе поводить. Не хавайте свои вартости, наадворот, выставляйте их на показ. Покажите усім вокруг, что вы умеете и чаго стоите. Поверьте, людей гэта порадуе, а вас приемно здивить выник. Завтра зорки прадказывают 9 день мацийного обновления. Навод, коли обставины будут змушать вас займаться сумными повседенными справами, до их варто подойти творче, иначе все может пойти про спинь колоду. Зарешты, завтра навод у самой немудрогелистой ситуации дева здольная выявить свою разынышку и гэта размалюя яе будни у яркие колеры. А вось от великих проектов починанняў деве лепш отмовиться. Завтра ее мысли не адрознивается глобализмом, и она рызыкуя выпустить нечто важное. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць. Can't believe my found no super. You've been on my mind for quite some time. I could feel the vibe from your horizon.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. 14 днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. 14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. Днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся.
6: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. 14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. Днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.
0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути гуся с Макслайном. Ты крути, крути гуся.
6: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременно

Временные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 12-14. Днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 24 до 26 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
3: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный

0: MaxLineBuy. И по телефону 8029-527-777 возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах дожди сильные, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26. С плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах дожди сильные, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27.
0: В Барановичах
1: 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26. 26 плюс.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах дожди сильные, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 градусов.

Радио Брест.